passion of the groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Рабочая неделя главы государства стартовала с важного союзного трека. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым. Во Дворце независимости прошло обсуждение ключевых аспектов взаимодействия Беларуси и России. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем – от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай.
2: Спасибо, что заглянул ко мне. Мне нечего тут обсуждать и рассказывать, какие у нас взгляды, отношения и прочее. Мы с вами поддерживаем всю новейшую, или как тут назвать эту историю?
3: С первого дня.
2: Совершенно
3: вам поклон передает. Мы с ним тогда боролись, 5 раз повторили микрофонов, чтобы нам не перекрыли трибуны. Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, наши порушенные связи. Вам благодарность, вы всем примерно показали своим мужеством и очень ярким.

0: сожалению, такое, что у нас присутствует, поэтому я рад, что вы...
1: Но я очень внимательно смотрел, вы гостили у Путина, и у вас там серьезный разговор, а потом в Китай полетели к нашему общему другу. Я с Си Цзиньпинем познакомился, когда он мэром Шанхая был, и мы сдружились. Он вас очень уважает и обожает, в принципе. Путин с ним 40 с лишним раз встречался. Я уговаривал их, и потом летал в его самолете и в Пекин, и в Ханой. Мы восстановили все связи в той зоне. Должен сказать, что прошло блестяще. Ну и потом, после Пекина, я посмотрел, вы там очень здорово поработали в области машиностроения, что исключительно важно. У вас есть что показать. И китайцы, я у них 10 раз был, я все провинции проехал, все их зоны. У меня один из внуков изучил китайский язык. Вот, я специально его тренировал. А потом еще по искусственному интеллекту у вас встреча была в Казахстане. Нам много тем очень интересно.
2: Началась же встреча с торжественного момента. Президенту Беларуси Геннадий Зюганов вручил Ленинскую премию ЦК КПРФ. Александр Лукашенко удостоен диплома и почетного нагрудного знака. Решение о присуждении награды белорусскому лидеру было принято в 2024 году. Наш президент удостоен премии за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран. Как подчеркнул Геннадий Зюганов, под руководством Александра Лукашенко в Беларуси взяли лучшие из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Саму Ленинскую премию ЦК КПРФ официально возродили в 2017 году. За это время высокой награды были удостоены 45 лауреатов.
1: Мы возродили Ленинскую премию.
0: Знаю.
1: Мы показали, что ленинско-сталинская модернизация это была вершиной нашей цивилизации. После того, как спалили в Первой мировой войне Российскую империю, мирно на съезде ее восстановили в новой форме СССР. И за 20 лет увеличили потенциал в 70 раз. Полуграмотная страна 41-й встретила самыми талантливыми кадрами, самыми образованными солдатами, самыми храбрыми командирами, лучшим станочным парком за счет советских учителей, советских инженеров, советских ученых. Ну и все предложили восстановить Ленинскую премию и... В общем, единогласно проголосовали вам вручить эту высокую награду с дипломом. Я горжусь тем, что Млидна Беларуси под вашим руководством стала примером на постсоветском пространстве. Абсолютно авторитетно это говорю. Был везде. Я хорошо знаю страну. В 80 странах мира. И прямо скажу, когда я увидел, что даже противник Белоруссию пятерку самых безопасных, самых энергичных стран ставил, а на постсоветском пространстве вы удвоили свои советские потенциалы. Ваше достижение в том, что вы на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не переновывая, не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это дает вам честь и персональную благодарность. Наша «Красная линия» подготовила 15 фильмов из опыта Беларуси. Начиная от патриотического воспитания, вы мне тогда «Сталинскую линию» показывали, вот, очень интересно было. Включая машиностроительный комплекс, я по вашей рекомендации проехал там все заводы. С Жоресом Алферовым мы провели тут крупный сбор всех ученых и образования в целом. Ну и наша команда гордится тем, что ваш опыт не только востребован. Я прямо скажу, мы каждый раз показываем фильмы из опыта Белоруссии, из опыта Китая. Мы получили от них полсотни фильмов. Мы крутим их, сегодня наша «Красная линия», телевизионный канал, примерно половину эфира китайского показывает. Китайцы в восторге, вот были сейчас руководители их, всех палат, и должен сказать, что это прошло просто великолепно. Позвольте вам вручить эту высокую награду.
0: Спасибо, Геннадий Андреевич.
1: Смотрите, да? Это золото партии, тут все время положено.
0: Золото партии. Наконец-то нашли золото.
1: Спасибо. И комитет, который возглавляет у нас Мельникова, он первый

0: зампред Думы и парламенту совместным. 13-го исполняет 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. Вы знаете хорошо Кубу, а я там был. МОУ помогал строить два завода в Ластунусе и Оригине, там строил гостиницу для наших космонавтов. С Фиделем Кастро дружил даже ту суровую эпоху, когда там начинались сложности. Возил туда 300 депутатов, чтобы его поддержать в трудную минуту. Так вот, мы в Думе организовали большую выставку. Я медаль, посвященную столетию, вручил президенту Путину и сказал, следующим будет Лукашенко.
1: Спасибо.
2: Во время разговора обсуждалась и острая международная повестка. По итогам встречи Геннадий Зюганов заявил, что в эпоху глобальных потрясений проводить независимый курс могут только умные, сильные и успешные государства. И здесь Республика Беларусь является безусловным ориентиром.
3: Сейчас в мире накопилось три проблемы, которые касаются каждого из вас. Где бы мы ни жили, в какой партии ни состояли, каким бы богам ни поклонялись. Первая – это война. Не применяется пока только ядерное оружие. Я испытывал ядерное, химическое, биологическое. И знаю, что такое война. Был на 5 войнах только на одном Кавказе. Вторая проблема – экология. Увидите, во что превратили планету, и как она мстит нам за наше неумное отношение к ним. И третье – неуправляемый искусственный интеллект. Все три проблемы обсуждаются в академиях, на международных форумах, недавно на Давосе. Так вот, мы обсудили все, что касается, прежде всего, мира на нашей многострадальной земле. Сейчас главный вопрос, и решить его можно только одним способом. Еще в большой войне без союзников никто никогда никого не побеждал. Вот для нас главный союзник Беларуси, главное международное изобретение президента Путина и председателя Си Цзиньпиня – это БРИКС и ШОС. И в рамках этих объединений можно решить проблемы, накопить тот капитал и обуздать англосаксов, которые вознамерились снова командовать всем миром.
2: Подводя итоги встречи во Дворце независимости, Геннадий Зюганов подчеркнул, что остался удовлетворен не только беседой с Александром Лукашенко, но и дружеским отношением. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
4: Картина дня.
2: Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 39,7 миллиона долларов и составили на начало августа 14 миллиардов 200 миллионов долларов. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, укрепить позиции помогли два фактора – рост стоимости валютных активов за рубежом и внутренний рынок, где предложение иностранной валюты стабильно превышает спрос. Сейчас объем накоплений полностью закрывают трехмесячный импорт товаров и услуг. Это главный международный критерий, который подтверждает, экономика страны защищена от любых внешних шоков. Каравай 2026 в Беларуси с учетом рапса уже весит 6 миллионов 605 тысяч тонн. И это более чем на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года. Освоено 74% площадей. Отметку в 1,5 миллиона тонн перешагнули Минская и Брестская области. На счету Гродненской 1,275 миллиона тонн. Хлеборубы Гомельского региона намолотили 886 тысяч, Могилевского 735 тысяч тонн. Планку в 500 000 тонн преодолели на севере страны. План по сдаче зерна в счет госзаказа выполнен на 38%. На полях также завершается теребление льна, не освоено всего 10% полей. Более чем на 70% выполнен второй укос трав и заготовка сенажа. Совмин Беларуси одобрил проект правил объединенного рынка электроэнергии с Россией. Документ станет основой для переговоров о функционировании общего энергорынка союзного государства. Подписание поручено Минэнерго. Решение принято в рамках реализации договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Беларуси и России. Беларусь и Узбекистан должны развивать сотрудничество по различным направлениям, поддерживая друг друга на международных площадках. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в нашей стране Нуридином Мамажоновым. Между странами установлено стратегическое партнерство, действуют группы дружбы, а также регулярно осуществляются взаимные визиты. В начале сентября Узбекистан примет 12-ю глобальную конференцию молодых парламентариев. Белорусская сторона намерена принять в ней участие. Кроме того, наша страна входит в пятерку крупнейших поставщиков продовольствия в Узбекистан. Товарооборот уже достиг 1 миллиарда долларов. долларов. Однако потенциал значительно выше, отметил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков. Президенты двух стран поставили задачу к 2030 году удвоить товарооборот и достичь 2 миллиардов долларов.
5: Межпарламентские связи у нас тоже расширяются. В парламентах работают группы дружбы. Мы обмениваемся визитами, участвуем в различных международных мероприятиях. Большое внимание уделяем торгово-экономической тематике. Беларусь интересует прежде всего возможности поставок своей техники в Узбекистан. Узбекистан – это горнодобывающая страна. Там пользуется популярностью наша тяжелая грузовая техника. Это и сельскохозяйственная страна. Поэтому точек соприкосновения у Беларуси и Узбекистана очень много. Позитивную динамику нашим отношениям и сотрудничеству задают президенты двух стран. В последнее время, после исторического визита президента Узбекистана в Беларусь, наши отношения выведены на уровень стратегического партнерства.
2: В центре внимания были вопросы развития межрегионального сотрудничества, гуманитарных связей и поддержки совместных инициатив. Страны намерены использовать все возможности для взаимной поддержки как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Отношения Беларуси и Узбекистана выходят на качественно новый уровень, основываясь на развитии промышленной кооперации, локализации производства, выгодной совместной деятельности. Таким мнением поделилась экономический эксперт Юлия Абухович.
6: Если мы говорим о построении, так скажем, наших отношений с Узбекистаном, то то, что мы сегодня уже два государства наших подписали декларацию о сотрудничестве, говорит о том, что все наши договоренности перешли уже на более серьезный уровень. То есть мы подтвердили наше высочайшее стратегическое партнерство. Отношения с Узбекистаном у нас строятся в отличие, допустим, более дальними государствами, с той же Индонезией, оно строится на отношениях давнего партнерства. И вот это партнерство у нас строится на таких очень близкородственных, можно сказать, взаимодополняемых отношениях. В основе лежат взаимодополняемые экономики даже, мы можем сказать. И посмотрите опять, если говорить, прием, как был принят президент Узбекистана, был радушный прием, как вот члена семьи, родного человека. То есть это уровень доверия между главами государств, и, соответственно, это переносится опять-таки на отношения между государствами. Что касается наших экономических отношений с Узбекистаном, то и здесь, как и во всей в сегодняшнем развитии экономики Республики Беларусь, мы стремимся переходить от просто торговли к более сложным отношениям, потому что это выгодно как Республике Беларусь, так и Узбекистану. И в то же время, с точки зрения поставок из Узбекистана, это преимущественно сырьевые товары. Ну, прежде всего, конечно же, это товары, сырье для легкой промышленности. Тот же хлопок, допустим, который нам очень нужен для нашей легкой промышленности, это для нас достаточно серьезный такой результат. А в Узбекистан, наоборот, мы поставляем продукты с высокой добавленной стоимостью, и это наша техника. Достигнуты договоренности о развитии парка того же общественного транспорта в Узбекистане. Мы можем сказать, что Узбекистан – это молодое государство. Там средний возраст населения чуть порядка 30 лет. И молодое население, которое выходит в мир, хочет работать, зарабатывать деньги. От этого зависят те отношения, которые мы строим с Узбекистаном, когда к нам приезжают граждане Узбекистана не просто так. Они будут работать, они будут выращивать урожай, выращивать скот и эту продукцию потом поставлять в свой родной Узбекистан. То есть, видите, мы с одной стороны предоставляем рабочие места, мы заполняем те территории, которые у нас, как мы их называем, депрессивный регион, к сожалению, та же Витебская область, и более того, мы получаем продукцию, которая гарантированно уходит на экспорт. То есть у нас с Узбекистаном две крайности как бы есть. У нас много земли и воды, а Узбекистана как раз-таки вот эта засуха, нехватка удобрений приводит к тому, что у них тоже с точки зрения продовольствия продовольственной безопасности есть определенные проблемы. То есть, видите, с Узбекистаном мы строим отношения уже на достаточно глубоком понимании, что нам друг от друга надо. Даже форум двух стран – это показательный элемент, на который приехали бизнесмены со всего Узбекистана, представители бизнеса, которые готовы участвовать в развитии отношений с Республикой Беларусь. То есть уровень. Торговый дом Узбекистана, который был открыт, это тоже показатель того, что готовы предоставлять наши товары. Причем те товары, которые сегодня представлены, они как раз закрывают большие потребности в нашем хорико-сегменте. То есть это гостиницы, рестораны, это высококачественные текстильные изделия. То есть еще раз повторимся, что с Узбекистаном мы строим отношения именно на развитии промышленной кооперации, локализации производства, то есть выгодной совместной деятельности, совместном производстве товаров с высокой добавленной стоимостью.
7: Национальная авиакомпания Таджикистана «Самон Эйр» с 29 августа начнет выполнять регулярные прямые авиарейсы по маршруту Душанбе-Минск-Душанбе. Об этом сообщает Белта со ссылкой на информацию посольства Таджикистана в Беларуси. Прямой авиарейс, который свяжет столицы двух стран, будет осуществляться один раз в неделю по субботам. Его запуск будет способствовать укреплению транспортных связей между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, упрощению поездок граждан двух стран, а также развитию экономического, торгового, туристического и гуманитарного сотрудничества между двумя государствами, отметили в дипмиссии Таджикистана. Пассажиры могут приобрести авиабилеты, в том числе через официальный сайт авиакомпании.
4: Картина дня.
7: В Беларуси упрощается порядок утилизации брошенной техники. Александр Лукашенко подписал указ, изменяющий правила работы с неэксплуатируемым транспортом. Документ призван сократить число бесхозных машин на улицах и облегчить работу местным властям. Теперь к неэксплуатируемым средствам официально отнесены неисправные тракторы и другая самоходная техника, если они брошены вне частных подворий и стоянок. Заниматься эвакуацией теперь смогут организации, уполномоченные исполкомами. Они получили право запрашивать данные о потенциальных владельцах через базы страхования, техосмотра и штрафов, чтобы оперативно отправлять им извещения. Кроме того, процедура передачи авто в собственность государства станет быстрее. Срок подачи заявления в суд о признании транспорта бесхозным сокращен с 30 до 10 дней. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. Постановлением предусматривается актуализация мероприятий программы, перечней мест размещения и типов ЭЗС, установленных и планируемых к установке в 2024-2028 годах, мест размещения супербыстрых электрозарядных комплексов ПО «Беларуснефть» и входящими в него организациями. В Беларуси рассчитаны имущественные налоги за 2025 год для физических лиц. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть в ЕРИП. Узнать свой учетный номер плательщика можно на официальном сайте МН, воспользовавшись электронным сервисом «Сведения из государственного реестра плательщиков и иных обязанных лиц», либо посмотреть ОНП в предыдущем извещении. Также сумму платежа можно посмотреть в личном кабинете плательщика. Извещения на уплату имущественных налогов за 2025 год направлены в личный кабинет плательщика и на электронную почту физических лиц, подтвердивших желание получать их в электронном виде. Для граждан, не подключившихся к личному кабинету плательщика или подключившихся, но не подтвердивших желание получать в электронном виде, извещения будут направлены почтой к 1 октября. Срок уплаты единого имущественного платежа не позднее 16 ноября. В Минске вовсю идет подготовка к отопительному сезону. Задача коммунальных служб – завершить комплекс профилактических работ, проверить заполняемость системы отопления как на объектах инфраструктуры, так и в жилом фонде, отметила генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.
8: На сегодняшний момент уже завершены мероприятия в полном объеме по замене запорной арматуры в многоквартирных жилых домах. Отдельное внимание в этом году мы уделили местам общего пользования, восстановлению приборов отопительных для того, чтобы следующий сезон был еще более благоприятным. Конечно, еще впереди остаются на завершающей стадии работы по опрессовке теплоузлов, такие работы, как профремонт систем отопления в домах, где есть центральное отопление, и гидропневмопромывка завершены в полном объеме.
7: Паспорта готовности выдадут до 1 сентября. Документ подтвердит исправность коммуникации. На финальной стадии ремонт кровель, стыков и водоотводящих устройств. Студенты БГУ завоевали 6 золотых медалей на Международной математической олимпиаде. Белорусская сборная показала один из лучших результатов за более чем 25-летнюю историю участия в олимпиаде. Интеллектуальное состязание проходило в Болгарии и собрало около 500 участников из 48 стран. Ребятам необходимо было решить 10 задач из области алгебры, математического анализа, комбинаторики, аналитической геометрии и теории чисел. По числу золотых медалей команда заняла второе место среди 135 университетских команд, уступив только команде Московского физико-технического института. В столице продолжается подготовка к новому учебному году. 1 сентября учебные классы Минска примут 217 тысяч ребят. 18 тысяч сядут за парты впервые. Особое внимание детям из многодетных семей. Им оказывается единовременная материальная помощь. С началом учебного сезона будут инновации в питании. Вводится единый вид приема пищи из трех блюд – салат, горячее и напиток. В школах завершаются ремонтные и подготовительные работы. Практически все получили паспорта готовности, рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина.
9: Проведены текущие капитальные ремонты и совершенно обновленными в Партизанском районе откроется здание начальной школы гимназии номер 5. Там появился стадион, чего не было раньше. И в Московском районе после капитального ремонта откроется стадион межшкольный 207-215 школы. И, конечно, порадует наших ребят во Фрунзенском районе открывшаяся после капитального ремонта средняя школа номер 81. Порядка 70 миллионов бюджет города выделил на подготовку учреждений образования по капитальному и текущему ремонту.
7: 1 сентября в День знаний для всех столичных школьников будет подготовлена насыщенная программа. Первые уроки с 8 до 9 утра для учащихся со 2 по 10 класс пройдут во всех учреждениях общего среднего образования. В 10.00 запланированы торжественные линейки. Это праздник первого звонка, на который будут приглашены учащиеся первых, десятых и одиннадцатых классов. Пилотный проект по переподготовке кадров по физической и реабилитационной медицине запустили в Гомельском медуниверситете, сообщили в ВУЗе. Ранее обучение по этой специальности в Беларуси не проводилось. В начале августа к занятиям приступила группа из 30 слушателей. Это практикующие врачи, которые в процессе обучения приобретут знания в области восстановительного лечения. В пресс-службе Минтруда и соцзащиты напомнили ключевые правила выплаты больничных. Назначение пособий зависит от стажа и размера доходов. Минимальный размер больничного за полный месяц не может быть ниже минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 858 рублей. Главным фактором расчета остается стаж работы с уплатой взносов в ФСЗН. При стаже более 10 лет работник получает 100% заработка с первого дня болезни. Если взносы уплачивались менее 10 лет, пособие составит 80% за весь период. В расчет включают все доходы, с которых платились страховые взносы, в том числе у бывших работодателей. Пособие назначается по основному месту работы. Если его нет, по одному из мест совместительства на выбор сотрудника. Данные о доходах работодатель получит напрямую из ФСЗН. При этом право на выплату возникает только если человек временно нетрудоспособен по всем местам работы одновременно. Ведомство также разъяснило правила на случай болезни в период отдыха. Если работник заболел во время отпуска, он может продлить его на дни болезни или перенести неиспользованную часть. Если же недомогание случилось до начала отпуска, его также можно перенести по согласованию с нанимателем. Комитет госконтроля 11 и 12 августа проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать во вторник и среду с 10 утра до часу дня и с 14 до 17.00. О проблемных вопросах можно сообщить по короткому номеру 191. Информацию также можно направить в чат-бот телеграм-канала КГК. В МВД предупредили о рассылке фейковых штрафов с фишинговыми ссылками. Ведут они на поддельный сайт сервиса ЕРИП. Подробности рассказал заместитель начальника управления ГУВД Минска Дмитрий Шевелев.
10: В Минскую милицию поступают заявления от граждан, которые стали жертвой мошенничеств при использовании поддельного сайта системы безналичных платежей ЕРИП. Чаще всего злоумышленники распространяют ссылки на этот фишинговый сайт через стандартную смс-рассылку. В сообщении говорится, что вам назначили штраф по линии ГАИ. Прикреплена поддельная ссылка якобы на сайт сервиса ERIB. Однако вместо белорусского домена BY в ссылке содержится иной домен. Если не обратить на это внимание и перейти по ней, то откроется полноценный сайт, который полностью копирует интерфейс личного кабинета ERIB. Если ввести там данные банковской карты, то они автоматически попадут к злоумышленникам. В одном из недавних случаев 19-летний минчанин перешел по такой ссылке и ввел данные, после чего с его карты были списаны 50 бахрейнских динар, что составляет около 400 белорусских рублей. Чтобы не стать жертвой преступления, не переходите по ссылкам из смс-сообщений. Чтобы воспользоваться настоящим сервисом ERIB, заходите на сайт самостоятельно из браузера или официального банковского приложения. Проверяйте написание доменных имен, то есть названия сайтов, на которых планируете вводить личные данные или реквизиты банковских карт. Если сайт вызывает сомнения, то проверьте его через милицейский телеграм-бот «ScamByBot».
7: Сотрудники советского РУВД Минска задержали двух фокусников, которые обворовывали отдыхающих на пляже Цнянского водохранилища. 20-летний продавец и его 16-летний приятель высматривали сумки, оставленные без присмотра, и накрывали их своим покрывалом. А затем делали вид, что встряхивают его, и в этот момент забирали чужое имущество. Правоохранители установили 3 эпизода краж. Ущерб более 1300 рублей. Об этом сообщила старший инспектор ГИОС УВД Советского района Минска Анастасия Ковалевская.
11: По словам самих фигурантов, документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. А мелкую электронику, пары генераторов, зарядное устройство, наушники оставляли себе. Похищенные деньги злоумышленники тратили на личные нужды. Известно, что ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Напоминаю, столичные пляжи находятся под пристальным вниманием милиции. Общественный порядок там обеспечивают комплексно. В работе задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности, а береговую зону регулярно патрулируют наряды милиции.
7: Милиция призывает отдыхающих быть внимательнее, не брать на пляж дорогое имущество, не оставлять сумки за спиной, а при любых подозрениях сообщать по номеру 102 или через чат-бот «Мы всегда рядом». А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».

Президент Беларуси накануне встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания России Геннадием Зюгановым. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Осень в графике главы белорусского государства пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Он рассказал, что кроме мероприятий внешнеполитического характера, непосредственно у нас, у президента, будет очень напряженный график выездной. Это саммиты ШОС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ, ЕАЭС. По словам Максима Рыженкова, осень в графике главы государства будет международно-дипломатическая. Перспективы развития белорусско-узбекского межпарламентского сотрудничества обсудили накануне на встрече председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко и чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Беларуси Нуридин Мамажонов в Минске. Игорь Сергиенко поздравил нового посла с началом дипмиссии в нашей стране. Председатель Палаты представителей подчеркнул, что в условиях геополитической напряженности необходимо укреплять сотрудничество на основе принципов солидарности, оказания взаимной поддержки в ряде международных организаций. Также он обозначил, что в основе отношений двух стран лежат и торгово-экономические связи. Стартовала регистрация на посещение выставки «Иннопром Беларусь», которая пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. В программе мероприятий – переговоры, презентации передовых технологий и экспертные дискуссии. Выставка объединит представителей органов власти, производителей, поставщиков и потенциальных заказчиков. Напомню, выставка «Иннопром Беларусь» пройдет на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 96 копеек, 3.

Музыка твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Вторник, на дворе 11 августа. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире «Альфа-Радио». Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Чад с Днем независимости. Взаимный интерес представляют поставки транспорта и медикаментов, проекты в сферах сельского хозяйства, развития инфраструктуры и подготовки кадров. Техника, опыт и знания специалистов из Беларуси помогут гарантировать продовольственную безопасность вашего государства и укрепить его независимость, отметил глава государства. Президент Беларуси пожелал лидеру этой страны отличного здоровья и успешной реализации всех намеченных планов на ответственном посту, а гражданам Чада мира и благополучия. Проект по цифровизации передвижной торговли реализуют в Беларуси. Инициатива направлена на выполнение поручений главы государства об обеспечении качественного и бесперебойного торгового обслуживания жителей на селе. Проект одобрен Советом по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации. Новый сервис станет доступным для населения Гродненской области уже к концу будущего года, а после апробации будет масштабирован на всю страну. Повестка двусторонних отношений Беларуси и Узбекистана очень обширная. Позитивную динамику отношениям и сотрудничеству задают президенты двух стран. Об этом в комментарии журналистам заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь. Сергей Рачков отметил, что помимо развития межпарламентских связей и политического диалога, наши страны уделяют большое внимание торгово-экономическому сотрудничеству. Беларусь с начала года посетили более 146 тысяч иностранцев без виз. С 1 января в нашей стране побывали 146 тысяч 426 иностранных граждан из 38 стран, которые включены в список без виза. Большинство путешественников приезжали из соседних стран Литвы, Латвии и Польши. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря. Декабря этого года включительно. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 96 копеек, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 42 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Гродно и Гомеле плюс 16, в Бресте и Витебске 17 градусов тепла, в Минске плюс 18. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что страны ЕС сокращают потребление продуктов питания, чтобы держать рост цен. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что США полностью заблокировали главный нефтяной терминал Ирана на острове Харк. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы рассказывают историю о суровых прелестях польской страховой медицины. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня. Энергоемность ВВП Беларуси снизилась на 54% за 20 лет. Это лучший показатель среди стран ЕАЭС. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же информация о том, что в Беларуси за 4 дня акции мотоциклист выявили почти

750 нарушений. 74 мотоцикла отправили на штрафстоянки. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Am I listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
4: Сгоря

Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на вторник, 11 августа. Овен. Первая половина дня будет полна переживаний. Это время, когда вы принимаете близко к сердцу абсолютно все и можете расстроиться из-за любого пустяка. Телец. Добиться цели вам помогают сегодня единомышленники. Можно действовать и в одиночку, но в этом случае вы потратите слишком много времени и устанете гораздо раньше, чем получите нужный результат. Близнецы. Стоит действовать быстро, потому что именно первая половина дня будет особенно благоприятной. Рак. Нужно действовать, даже если не хочется. Как бы не был силен соблазн отложить все на потом, не поддавайтесь. Именно сейчас вы можете добиться того, о чем долго мечтали. Лев, день пройдет неплохо, если вы не станете нервничать и горячиться. Дева, яркий и запоминающийся день. Едва ли удастся совершенно избежать трудностей, чаще всего они возникают в профессиональной сфере, но вы с этим сегодня отлично справитесь. Весы, утром могут возникнуть какие-то мелкие трудности. Скорпион, в начале дня может быть не просто ладить даже со старыми знакомыми, вы порой бываете очень риски, часто критикуете всех вокруг, не задумываясь о том, что ваши замечания могут быть кому-то неприятны. Стрелец, запаситесь терпения, без него вы сегодня вряд ли сможете добиться успеха. Козерог. Вы способны поладить с очень разными людьми, ко многим найти подход. Часто оказываются полезными старые связи. Водолей. Вы настойчивы, решительны и готовы на все, чтобы достичь поставленных целей. Рыбы. Старайтесь не спешить и не нервничать. День принесет немало поводов для переживаний, но в ваших силах сохранять позитивный настрой и не падать духом. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день — это день, когда в начале дня многие легко раздают обещания, не беспокоясь о том, смогут ли их выполнить. Многие договоренности, достигнутые в этот период, придется пересматривать. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Президент Беларуси накануне встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания России Геннадием Зюгановым. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем, от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. В Беларуси одна из лучших культур земледелия, и здесь есть чему поучиться. Таким мнением поделился председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов во время поездки в Минскую область. Перспективы развития белорусско-узбекского межпарламентского сотрудничества обсудили накануне на встрече председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Беларуси. Игорь Сергеенко поздравил нового посла с началом дипмиссии в нашей стране. Сейчас в учреждениях образования финишный этап подготовки к новому учебному году. В настоящее время паспорта готовности получили 216 учреждений образования. Еще в 30 оформляются все необходимые документы. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Гродно и Гомеле плюс 17, в Бресте и Витебске 18, тепла, в Минске плюс 19. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременный дождь с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: Государство для народа. Паспорта готовности к новому учебному году уже получили 216 учреждений общего среднего образования Минска. Школы и гимназии вышли на финишную прямую подготовки к новому учебному году. До конца этой недели остальные 30 учреждений образования получат паспорта готовности и будут уверенно принимать учащихся 1 сентября. Следующая важная история. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. И, конечно же, постановление предусматривается актуализации программы создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей с учетом изложения в новой редакции указа президента от 12 марта 2020 года номер 92 «Стимулирование использования электромобилей». Следующая важная история. В Минске в этом году за парты сядут около 18 тысяч первоклассников. Ну а всего в новом учебном году в столице будут учиться 217 тысяч ребят. 1 сентября, в День знаний, для всех столичных школьников будет подготовлена насыщенная программа. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
2: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: You know what?

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
2: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Больница, школа, дома для нуждающихся. Узнали, какие важные объекты строятся в Минске. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». СБ «Беларусь» сегодня. Гонка за престижными смартфонами последних моделей, похоже, уходит в прошлое. Наконец-то. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. И там же умелый, опытный, полный сил, обеспеченный портрет белорусского строителя. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Хижняк. Вместе с ним обсудим те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні» на Альфа-радіо.
1: Сексі гер, вач да вей ю мувінг.

Президент Беларуси накануне встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания России Геннадием Зюгановым. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем, от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Геннадий Зюганов во время встречи подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве. В Беларуси одна из лучших культур земледелия, и здесь есть чему поучиться. Таким мнением поделился председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов во время поездки в Минскую область. Геннадия Зюганова ознакомили с ходом уборочной кампании на предприятии «Шипианы АСК». Это предприятие имеет особое значение для страны. Совместно с научно-практическим центром НАН Беларуси по земледелию оно занимается семеноводством. Гостю представили ряд сортов семян, показали урожай на полях Смолевического района, а также поделились опытом, накопленным за годы работы. Геннадий Зюганов подчеркнул, что агропромышленный комплекс всегда был одним из приоритетов Беларуси. Перспективы развития белорусско-узбекского межпарламентского сотрудничества обсудили накануне на встрече председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко и чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Беларуси. Игорь Сергиенко поздравил нового посла с началом дипмиссии в нашей стране. Председатель Палаты представителей подчеркнул, что в условиях геополитической напряженности необходимо укреплять сотрудничество на основе принципов солидарности, оказания взаимной поддержки в ряде международных организаций. Также он обозначил, что в основе отношений двух стран лежат и торгово-экономические связи. Сейчас в учреждениях образования финишный этап подготовки к новому учебному году. В настоящее время паспорта готовности получили 216 учреждений образования. Еще в 30 оформляются все необходимые документы. Учить ребят в школы и гимназии города придут в этом году около 1000 молодых специалистов. Непосредственно 1 сентября столичных школьников ждет довольно насыщенная программа. В 10 часов запланированы торжественные линейки, куда пригласят не только первоклассников, но и учащихся 10 и 11 классов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 96 копеек, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 42 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 17, в Гомеле и Бресте 19 градусов тепла. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременный дождь с грозой лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич. Пример мужества и славянское братство. Некоторые подробности

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Доброе утро, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, на старте сегодняшнего эфира поговорим, конечно же, о теме, которая объединяет страны, потому что то, что касается партийного сотрудничества, мы вот, наверное, первый вопрос, первая тема этой коснемся, это, конечно же, на данном этапе очень важно. Напомню, что президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания России Геннадием Зюгановым. Вот прежде чем поговорим о тезисах, вот в целом уже озвучил эту тему, да, то, что касается партийного сотрудничества между странами. Мы видим, что сейчас вот такой формат работы, такой формат сотрудничества выходит на новый уровень. Это касается, кстати, не только Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что и с Китаем также, да, достаточно активно нарабатываются эти связи. Вот что происходит в этом направлении? Почему важно, да, в укреплении отношений между странами развивать партийное сотрудничество?
2: Ну, партии, понятное дело, это обратители мнений группы людей, политически активных людей, в частности, Коммунистическая партия Российской Федерации. Это те люди, которые выступают за социальную справедливость, за государственную собственность на основные средства, скажем, производства и на природные, скажем, богатства этого огромного государства во имя, опять же, и в интересах народа, простого человека. И поэтому, естественно, такие позиции, такие идеи, они очень близки нашему президенту, они близки Беларуси. Но, почему такие контакты установились, потому что действительно у нас политика социальной справедливости, она практически реализована, на практике реализована в нашей стране. То есть это не теория, это не какие-то локальные проекты, либо примеры. Так живет вся наша страна. Президент смог построить действительно народную республику, в основе которой идеология справедливости, а это и есть основа коммунистической идеологии. Потому коммунисты со всего мира, они с большим уважением и почитанием относятся к Беларуси, к нашему президенту, к нашему национальному лидеру. И к этому вот примеру, который сегодня, кстати говоря, многим, естественно, не дает покоя, потому что либералы, капиталисты, им такие примеры не нужны. Им не нужны примеры того, что человек может жить, работать, получать за это справедливую зарплату, иметь бесплатное образование, медицину, иметь неограниченные возможности для личностного роста при желании и при, скажем, вложении в это своего личного труда. Им такой пример не нужен. Им нужны, скажем, полурабы, которым они будут там давать кости, те будут работать на них, обеспечивая миллиарды, триллионы прибыли конкретным фамилиям, конкретным семьям. А остальные будут, довольствоваться тем, что есть. Mm-hmm. Поэтому для них, конечно, пример Беларуси это негативный пример. Негативный пример для их обществ, которые они держат вот в этом капиталистическом капкане. А что касается непосредственно Геннадия Андреевича Зюганова, то это, можно сказать, такой идейно-политический проводник Беларуси в Российской Федерации. И идейно-политический проводник союзного государства, потому что этот человек даже в самые сложные годы наших взаимоотношений, в 90-е, в том числе годы, мы помним, когда либеральная, свора во многом влияла на политику нашей братской России и пыталась внести раскол между Беларусью и Россией. Именно эта политическая сила, именно этот человек способствовал тому, чтобы этого раскола не произошло, чтобы мы дружили, общались, чтобы у нас были совместные проекты. И в том числе на вот этой идейной основе, на вот этом фундаменте, мы и сегодня выстраиваем уже такие прочные, мощные союзнические отношения по всем направлениям. Политический фундамент, значительный вклад в формирование политического фундамента таких мощных союзнических отношений, которые сегодня являются тоже для многих примером, безусловно, обеспечивала Коммунистическая партия Российской Федерации, лично Геннадий Андреевич Зюганов, у которого очень хорошие дружеские отношения, об этом он сам говорит, с нашим президентом.
1: Кстати, лидер КПРФ начал встречу с приятными месте, вручив Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ, специальный диплом, почетный нагрудный знак в форме медали. Премия президента Беларуси присуждена за неустанную последовательную деятельность по утверждению действий справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики формирования. Вот одно из оснований для вручения такой премии. То, что касается продвижения Беларуси лично президента, вот этих идей справедливого многополярного мира. Можно ли говорить о том, что сейчас на данном этапе в мире существует запрос на такие идеи?
2: Безусловно, такой запрос есть. Он постоянно, скажем, возрастает. Особенно сегодня в этом несправедливом мире, где войны, где конфликты, где постоянное желание и попытки более сильных там, корпораций, бизнесменов конкретных, забрать материальные средства, материальные ресурсы у, значит, более слабых, так скажем. И вот эта несправедливость, она, естественно, всегда являлась и у нас в 1917 году, мы помним, когда было дворянство, было привилегированное сословие, которое, так скажем, получало статус, и все по рождению. Ну, а были те, кто, чем бы они ни занимались, и какие бы умные они ни были, они родились в крестьянском семье, они должны были вот это жалкое существование свое крестьянское и продолжать. Естественно, все это породило революцию и вот такой тектонический слом системы, старой системы, зарождение нового социалистического государства, на основе которого в последующем мы с вами знаем прекрасно и Китай по этому пути пошел, основываясь на примере советского государства, Советского Союза, Вьетнам, Северная Корея и еще многие другие государства выбрали тот путь социальной справедливости. И сегодня, пожалуйста, мы смотрим с вами, кто у нас первая экономика мира. Но если не первая, то вторая. Но китайцы, они очень умные люди. Они не говорят, что мы первая там или мы круче всех. Они говорят, мы вторая экономика мира. Но мы прекрасно с вами видим, понимаем и осознаем, что сегодня то, что произведено в Китае, есть в каждой семье на планете. У каждого либо что-то в руках, либо что-то одето, либо дома, если не половина, то одна хотя бы вещь у каждого есть. А вот это есть тот, скажем, то позитивный захват, в хорошем смысле слова, захват всего мира технологиями, вещами какими-то качественными, ну, тем, что сегодня необходимо человеку. И, естественно, если бы не Советский Союз, не советский опыт, не идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, вряд ли сегодня бы мы могли бы видеть такой Китай. Могли бы видеть западную модель, которая продолжало бы превалировать. Мы сегодня тоже этот пример видим. Сегодня перед нами, перед глазами два примера. Одни, которые пытаются строить свое собственное государство и мир благополучия для всех на этой планете, помогая другим, взаимодействуя с другими. И второй пример западный, где если уж только тебе что-то нужно, деньги, нефть, газ, к тебе обязательно прилетят ракеты. Все равно, кто это будет? Дети там под этими ракетами, магазины, школы или какие-то военные объекты. Для этих людей, кроме денег, ничего больше не существует, кроме этих грязных зеленых бумажек. Поэтому вот нам перед глазами два примера. Конечно, когда здравомыслящие люди смотрят на эти два примера по всему миру, в разных государствах, они, естественно, выбирают первый пример, потому что первый пример основан, еще раз повторю, на взаимоуважении, взаимовыгодном сотрудничестве и счастье для всех людей, живущих на планете. А второй пример, он основан на счастье для отдельных семей, максимум для отдельных корпораций. А все остальные должны продолжать быть рабами. Поэтому, конечно, глядя на все это, все прогрессивное часть человечества выбирает социалистический путь развития или стремится к этому. Естественно, встречая сопротивление, особенно в западных государствах, мы с вами знаем прекрасно, как, к примеру, в тех же Соединенных Штатах поступают с коммунистами, и какие там партии вообще находятся у власти, что с остальными партиями там происходит. Там, диктатура олигархата, они захватили власть, никого больше туда не пускают, сами между собой ее делят. Одна партия с другой, по сути дела, ничего не меняется. Только финансовые потоки из бюджета перетекают из одной партии, из кошельков одной партии в кошелек другой партии. Все остальные политические силы, в том числе левого толка, социалистического толка, они фактически там находятся под запретом и постоянно против них применяются репрессии. Вот, пожалуйста, пример того, как мир сегодня движется к справедливости и какое сопротивление он с каким сопротивлением он сталкивается со стороны этих либеральных капиталистов.
1: Еще одна тема. В разговоре с президентом Геннадий Зюганов особо отметил достижения нашей страны, добавив, что побывал в 80 государствах, и ему есть чем сравнить Беларусь примерно по советскому пространству. Вот опять же, вы удвоили, цитата, свой советский потенциал. Ваше достижение в том, что вы на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это делает вам честь. Действительно, путь, по которой пошло белорусское государство, он уникален, и, конечно же, мы видим, что понимают, да, люди и ценят, что произошло в Беларуси в 90-е, да, были сохранены, опять же, то было сохранено то наследие советской эпохи, конечно же, развиваемся, приумножаем. Почему это важно, Сергей?
2: Это наш белорусский пример, путь, да. Уникальный путь. Мы не копировали слепо какие-то другие примеры, другие варианты развития государства, другие системы. Благодаря мудрости нашего президента, его политике, силы воли, мужественности. А мы помним в 90-е годы, какое сопротивление шло политике президента, противодействие, первые санкции, значит, попытка удушить, купить там, и все что угодно происходило. Мы с вами прекрасно это помним. И молодой президент тогда сумел поставить нас на собственно наш белорусский путь развития, уникальный. То, как он это понимал, mm-hmm. как человек из народа, как крестьянский сын. Вот как он это видел, понимал, то, что ему земля родная дала, то, как его воспитали, то, что он видел вокруг себя, вот он это воплотил в политику государства. И, естественно, это прижилось, не просто прижилось, это принесет нам сегодня успехи, не имея каких-то огромных там богатств природных, типа нефти, газа, мы сегодня живем, ну, мы сегодня живем очень хорошо. И многие, даже западные государства, не то что западные, в целом многие государства на планете и близко по уровню жизни и возможностей для наших людей рядом с нами не стояли. И это обеспечивало наш национальный лидер Александр Лукашенко на советской основе, на советском фундаменте, не разрушая ничего. Это, кстати, в основе его политики лежит по всем направлениям. И в гуманитарной сфере мы не рушим памятники, не переименовываем улицы. Мы строим новые улицы, называем их новыми, так скажем, названиями, строим новые заводы, mm-hmm. строим новые школы, их тоже даем им соответствующие имена, присваиваем. Ну, а те, которые... То наследие, которое нам досталось от наших предков, оно остается, это является фундаментом, так как это было тогда. Это знак уважения к нашей истории, к тем людям, которые работали до нас, и это обеспечивает прочный фундамент нашего такого поступательного, уверенного развития. И это, естественно, политика, которой стремятся, которой призывают сегодня российские коммунисты Геннадий Андреевич Зюганов. Естественно, такая политика, даже вот если посмотреть, ну, про такие обычные, простые бытовые вопросы, как важное для каждого из нас, как мир, война. Фактически все постсоветские страны, к сожалению, к большому сожалению, столкнулись с войнами, с гражданскими конфликтами, либо с межгосударственными конфликтами. Все общества, вся молодежь этих государств, ныне там живущих, она прочувствовала на себе, что такое война. Что такое, соответственно, последствия войны в виде голода, нищеты, бандитизма и всего остального. Одна из немногих стран, которая, постсоветских государств, которая, скажем, не сталкивалась с войной, слава тебе, Господи, это, естественно, наша страна, наша с вами республика, Республика Беларусь. Хотя, естественно, нас активно туда толкали и сейчас толкают, но, опять же, благодаря вот белорусскому пути, нашему уникальному пути, который обеспечивает нам и социально-экономическую стабильность, и общественно-политическую стабильность, мы смогли пройти вот именно так, этот путь становления суверенного молодого белорусского государства. И это очень ценно, потому что это жизнь людей, это безопасность наших граждан, это будущее наших детей и внуков, то, чем мы с вами все, скажем, о чем мы с вами все думаем, о чем мы переживаем, для чего мы сегодня вообще в целом работаем. Поэтому авторы нашего белорусского пути, наш национальный лидер Александр Иванович Лукашенко, и, конечно, честь ему и хвала, это пример сегодня для многих государств мира, как нужно идти своим путем, сохраняя...
1: На фундаменте.
2: Естественно, да. На фундаменте предыдущих поколений, не разрушая. Поэтому, как только мы начинаем разрушать, жди войны. Это сегодня аксиома, которая работает 100%. И постсоветские государства, и не только, ну, близкие нам, постсоветские народы, mm-hmm. постсоветские государства, с которыми мы жили в одной стране, вот почему мы их примеры берем, ну, нам на их негативном примере вот эту аксиому мы доказываем, она работает. Поэтому мы этого, естественно, допустить не должны, мы должны двигаться вперед на том, что нам передали наши предки, и это основа белорусского пути развития.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение, прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды, затем вернемся в студию, оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым вносятся изменения в указ о мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации. Документ направлен на сокращение проблемных вопросов, связанных с бесхозным транспортом. Совет министров одобрил проект соглашения между министерствами энергетики Беларуси и России об утверждении правил функционирования объединенного рынка электрической энергии союзного государства в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Беларуси. Энергоемкость ВВП Беларуси за 20 лет снизилась на 54%. Это лучший показатель среди стран ЕАЭС. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Леонид Полищук. В Гродненской области стартует пилотный проект по цифровизации передвижной торговли. Новый сервис позволит сельским жителям получать уведомления о прибытии автолавок, а государству контролировать соблюдение социальных стандартов, сообщает Министерство связи и информатизации. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 17, в Витебске и Гродно плюс 18, в Гомеле и Бресте 19 тепла. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременный дождь с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Смотрите стрим и слушайте нас в эфире «Альфа-радио». В гостях у нас сегодня Сергей Клишевич. Сергей, следующая тема касается наших соседей, Украины. Если хочет вступить в Европейский Союз, должна назвать геноцид поляков геноцидом. Об этом заявил спикер Сейма Польши после встречи со спикером Верховной Рады Украины. Что происходит? Вот придет ли переосмысление у Украины, скажем так, тех событий, которые происходили?
2: Ну, мы же должны с вами прекрасно понимать, что столько лет этот процесс движется, я имею в виду на Украине, они идут по своему националистическому пути, поляки, значит, свою политику исповедуют в этом направлении, и до этого никто особо-то не обращал внимания на эти процессы. Mm-hmm. Почему именно сейчас это стало краеугольным камнем, да, в отношениях между двумя некогда самыми близкими союзниками? Здесь поэтому несколько факторов нужно рассматривать в этом контексте. Первый, конечно, это внутриполитическая борьба в самой Польше между двумя политическими силами. Одна говорит о том, что действительно нужно заставить украинцев, значит, признать геноцид, нужно заставить их покаяться за содеянное украинскими националистами, значит, 30-40-е годы. Значит, одно, а другие говорят, что сейчас не время для этих исторических разборок. Нужно объединяться, нужно, значит, воевать с русскими. Вот это наша святая историческая миссия, так они говорят. И поэтому, используя вот эту вот украинскую эту карту, они, естественно, таким образом друг на друга давят, потому что борьба за власть, борьба за деньги в Польше, она никогда не прекращалась, особенно сейчас, когда мы видим, выборы проходят на тоненького. То есть там 50%, в районе 50% небольшая погрешность одних от других. И в парламентские выборы, и президентские мы с вами наблюдали. Второй вопрос, безусловно, нужно за что-то цеплять сегодня украинскую тематику, потому что Украина реально несет опасность, украинская экономика, украинское, в первую очередь, сельское хозяйство для польских фермеров. Сегодня, если взять и допустить Украину в ЕС, то есть открыть рынки Европейского Союза, в первую очередь Польши, для продукции сельского хозяйства, дешевого и качественного тоже украинского производства, что это сразу положит сельское хозяйство и многих фермеров Польши на лопатки. Поэтому напрямую об этом они не говорят, они ищут, так скажем, другие идеологизированные обоснования того, что Украину нельзя принимать в Европейский Союз. Ну, естественно, спасая свое сельское хозяйство, своих фермеров. Это, естественно, в целом, как бы там ни было, одна, вторая причина, могут быть и другие причины таких разногласий. Это все, естественно, негативно влияет на вот этот западный натовский союзнический центр. Вот. И, конечно, такая ситуация, такие подходы, они, естественно, влияют негативно и на ситуацию с войной на самой Украине. Это настраивает сегодня в целом западное общество и поляков как ближайших союзников, и географически, и политически к украинцам, настраивает и всю Европу против уже поднадоевшей всем Украины и их граждан, которые заполонили половину европейских стран. Вот такие ситуации, такие факты, такая активная пропаганда этой проблемы в польских средствах массовой информации, она, конечно, на все это негативно влияет.
1: Ну, и в обществе мы видим там и конфликты, да, там и драки. И
2: естественно, мы же видим, как на это реагируют люди. В самой Польше, когда поглощая вот такую информацию информационно-пропагандистского толка, да, люди действуют. Действуют кулаками, действуют ногами, избивая украинцев, избивая белорусов, там под горячую руку все попадают. Я имею в виду наших беглых, ну и других, которые там остались. Поэтому мы слышим с вами, наблюдаем визги всевозможные с их стороны. Но это в Польше. То же самое процессы идут и в европейских государствах. Там человек тоже простой среднестатистический обыватель, который не погружен в эти исторические разборки, в исторические особенности, в исторические нюансы украинско-польских отношений. Они, скажем, получают ту информацию, которую им дают, опять же, польские СМИ, вещающие на Запад, и формируют мнение мнение. Мнение, естественно, негативное против Украины, против украинских граждан, украинского общества. Естественно, это все в том числе может влиять, я уверен, будет влиять на политическое будущее этого государства и тех, кто его поддерживает, естественно, в первую очередь, в европейских странах. Но, опять же, сегодня все осознали, особенно ближайшие соседи Украины, о том, что действительно для них она несет опасность. Опасность как государство, которое еще очень долго будет восстанавливаться после войны в той части, что это бандитизм, это коррупция, это грабеж, и все это по соседству, все это может быть безгранично распространяться на европейские и другие государства, потому действительно, к сожалению, эту страну рассматривать сегодня исключительно как буфер, как идеологический, как мы вот с вами видим на примере волынского вопроса, так и экономически, социально-экономически. То есть о людях, простых украинцах, как мы с вами уже здесь неоднократно это говорили, и сегодня все это признают, о простых украинцах, о украинском обществе, о будущем тех, кто будет жить в этой стране, вообще никто не думает. Использовали и выкинули. Вот что, к сожалению, сегодня происходит с теми государствами, которые попадают в капкан западных либеральных моделей, так называемых союзов, да, когда никто никакой взаимовыгоде, уважении близко речи нет. Идет задача наживы, идет задача личных интересов, причем даже не целых государств, а интересов конкретных семей, конкретных людей. И для того, чтобы эти интересы соблюдались, для того, чтобы уметь ситуацию манипулировать и, значит, ее в нужное время микшировать, где-то нужно опять по новой возбуждать, естественно, в ход идет все. И история, историческая политика, и, естественно, экономика, и все другие механизмы. Результат и итог всех этих споров таков, что Украина просто уничтожает как государство, как народ, делают из них рабов то, что сегодня, ну и те, кто сегодня необходим Европе в качестве, значит, дешевой рабочей силы. Если бы поляки действительно заботились о справедливой исторической политике, они бы работали с американцами своими, еще одними ближайшими союзниками, западными многими странами, с Канадой, со странами Латинской Америки, на предмет того, чтобы преступников, которые в том числе творили беспредел на и кровавые преступления совершали на польской земле, чтобы они были выданы и в 90-е годы, и в 2000-е. Но поляки этим не занимались вопросом. Точнее, ну, мы с вами только сейчас видим, что они возбудились. А где же вы были, когда еще живы были все те, кто своими руками совершал эти преступления, которые в последующем бежали с Украины в западное государство, с которыми вы с 90-х годов, скажем, являетесь ближайшими союзниками? Чего ж вы американцам не предъявляете, что они скрывали этих самых преступников украинских националистов у себя, укрывали их и не выдавали? Почему вы канадцам не предъявляете? Почему вы не предъявляете эти претензии другим странам, которые их укрывали, их защищали, этих преступников, и могли, в принципе, вам их выдать, вы же их союзники, что вы их судили, и вот это будет реальная историческая справедливость. Почему же вы только сейчас про этот вопрос вспомнили? Ну, почему? Мы уже с вами сегодня разобрали.
1: Кстати, еще одна тема в завершении. Тема касается, в принципе, мне кажется, всего Европейского Союза. Там мы уже не единожды здесь в студии обсуждали проблемы с водой. Власти Франции объявили, что ограничение на использование воды введено почти на 70% территории республики из-за засухи. В 67 департаментах страны объявлен наивысший кризисный уровень в связи с нехваткой воды, а еще в 21 действует повышенный уровень тревоги. Слушайте, ну, то, что касается вот этих ситуаций, пока Франция, и не только Франция, занимается, скажем так, геополитикой, конкретные болезненные вопросы, которые касаются, наверное, обычных граждан той же Франции. Что происходит в этом ключе? Почему, вот опять же, не решает проблемы внутренние, занимается Украиной, геополитикой, чем угодно?
2: Ну, сегодня мы видим, что проблема изменения климата, она имеет глобальный характер. Мы видим, что действительно она серьезно, системно влияет на экономику сейчас уже европейских государств, обмелели реки. Это, естественно, влияет и на продовольственную безопасность, это влияет и на энергетическую безопасность. В той же Франции порядка 70% электроэнергии, это атомные электростанции, которые постоянно требуют циркуляции воды для охлаждения реакторов. Кроме того, гидроэлектростанции достаточно активны и много они работают в Европе. Естественно, если обмеление рек происходит, то о какой выработке электроэнергии таким способом может идти речь. А это все, естественно, бьет по экономике, из которой еще активно вывозят средства, направляя их на войну на Украине. Поэтому, конечно, это очень, скажу, серьезный еще один дополнительный негативный фактор влияния на разрушение значит, Европы, разрушение вот этого европейского единства, мнимого которого уже сегодня мы с вами видим, нету ни по социальным вопросам, ни по историческим, ни по политическим, ни по экономическим. Европа разделена. Она в этом плане разваливается как вот единый центр, как интеграционный проект. Вот пример того, когда государства начинают перетягивать одеяло на себя, когда строят союз какой-то, да, там нет равноправного членства в этом союзе, там есть право сильного. Кто сильнее, тот и прав. На основе, именно на такой основе строительства интеграционных проектов международных, оно приводит к развалу. И вот сейчас бы, казалось бы, вопрос, Франция столкнулась с таким, можно сказать, с экологическим кризисом, который на экономику непосредственно влияет, можно было бы объединиться всей Европе и помочь Франции. Но нет, сегодня она один на один со своими этими проблемами будет их решать. 30 тысяч населения сегодня страдает, не имеет, скажем, возможности из крана или с фильтров крана налить себе воды попить, а вынуждена брать воду, скажем, из цистерн, которые подвозят их в соответствующие места. Ну, а в 70 значит, регионах Франции фактически забор воды из открытых источников для сельского хозяйства запрещен. А это опять к чему приведет? Это опять приведет к росту цен на продовольствие, что нам, естественно, выгодно. Мы видим, какая у нас ситуация, слава богу, пока мы идем здесь, так скажем, ровно выполняя соответствующий план, обеспечивая продовольственную безопасность нашего государства и поступление, валютное поступление в наш бюджет. Если мы действительно все сделаем, как идет сейчас, и все так же будет развиваться, двигаться, мы серьезно пополним нашу казну, наш бюджет финансовыми ресурсами, которые в последующем сможем направлять на детские садики, на школы, на поликлиники, на больницы, на зарплаты, на пенсии, на другие, скажем, те финансовые нужды наших людей, которые будут делать нашу жизнь лучше. Ну, а на Западе другой формат. Там надо готовиться к тому, где покупать и за какие деньги покупать завтра себе хлеб, молоко, мясо, скажем, и другие продовольственные, и другое продовольствие. Поэтому, конечно, это... На эту ситуацию также еще негативно сказывается тот факт, что мы с вами знаем, и Франция была одним из самых активных сподвижников так называемой зеленой экономики. Ну вот, пожалуйста, зеленая экономика, что может быть с теми странами, которые основывают свою энергетическую безопасность и строят экономику на зеленой экономике, вот, пожалуйста, и сделайте с этим что-нибудь. Вы не в состоянии никак эту ситуацию исправить. А вы можете закрыть под этим предлогом свои атомной электростанции, или отказаться от других источников энергии, там, вырабатываемых с помощью нефти, газа, либо других природных ресурсов. Поэтому, естественно, это опять же будет, вот эта ситуация показывает, что все-таки, как ни крути, зависимость от энергоресурсов, в том числе от России, у Европы была и будет оставаться в будущем, если они хотят просто выжить, в том числе с учетом изменения климата и природных условий, с которыми мы сталкиваемся. Я уже не говорю про социально-экономические политические факторы, которые, естественно, тоже несут угрозу многим западным государствам.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Спасибо огромное, Сергей Михайлович, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио сделано в Беларуси.

Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым вносятся изменения в указ о мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации. Документ направлен на сокращение проблемных вопросов, связанных с бесхозным транспортом, упрощение работы исполкомов и уполномоченных ими организаций в этом направлении. Согласно указу, к неэксплуатируемым транспортным средствам теперь отнесены неисправные самоходные машины, оставленные вне придомовых участков, частных домов и стоянок. Правом на проведение работ с брошенным транспортом наделены организации, уполномоченные в установленном порядке исполкомами. Совет министров одобрил проект соглашения между министерствами энергетики Беларуси и России об утверждении правил функционирования объединенного рынка электрической энергии союзного государства в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Беларуси. Постановление разработано в целях реализации закона о ратификации договора между Беларусью и Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии союзного государства. Законом предусматривается наделение полномочиями по управлению объединенным рынком электрической энергии и его функционированию Минэнерго и МАРТ. Энергоемкость ВВП Беларуси за 20 лет снизилась на 54%. Это лучший показатель среди стран ЕАЭС. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Леонид Полищук. Напомню, в стране действует госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы. Она предусматривает снижение энергоемкости на 4%, повышение энергетической самостоятельности до 33% и увеличение использования местных топливно-энергетических ресурсов. В Гродненской области стартует пилотный проект по цифровизации передвижной торговли. Новый сервис позволит сельским жителям получать уведомления о прибытии автолавок, а государству контролировать соблюдение социальных стандартов, сообщает Министерство связи и информатизации. Инициатива направлена на выполнение поручений главы государства об обеспечении качественного и бесперебойного торгового обслуживания жителей сельских населенных пунктов. Новый сервис станет доступным для населения Гродненской области уже к концу 2027 года, а после апробации будет масштабирован на всю страну. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 96 копеек, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 42 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гродно и Витебске плюс 16, в Минске и Могилеве плюс 18, в Бресте 19 тепла, в Гомеле плюс 21. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременный дождь с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Чад с Днем Независимости. Взаимный интерес представляют поставки транспорта и медикаментов, проекты в сферах сельского хозяйства, развития инфраструктуры и подготовки кадров. Техника, опыт и знания специалистов из Беларуси помогут гарантировать продовольственную безопасность вашего государства и укрепить его независимость, отметил глава государства. Александр Лукашенко пожелал лидеру этой страны отличного здоровья и успеха реализации всех намеченных планов на ответственном посту, а гражданам Чада мира и благополучия. В стране продолжают возводить профилактории для телят. Всего в регионах будет построено 520 таких объектов. Так, в Минской области уже сдали в эксплуатацию 46 профилакториев. Один из них разместился на территории молочно-товарного комплекса хозяйства Налибоки Агро в Столбцовском районе. Он рассчитан более чем на 150 телят. Боксы для их содержания, к слову, производят в Беларуси, и они получили высокую оценку животноводов. Сам же Столбцовский район на 5-м месте в Минской области по производству молока. Напомню, по поручению главы государства, все профилактории для телят в регионах Беларуси должны быть введены в эксплуатацию к 1 октября. В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи северным районам. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облсполкома Сергей Примаченко. Аграрии Минской области уже завершили уборку рапса, зерна которого намолочено 400 тысяч тонн. Прибавка к прошлому году масличной культуры превысила 100 тысяч тонн. Сергей Примаченко подчеркнул, что кроме жатвы в хозяйствах региона сеют озимый рапс, ведут заготовку кормов. В Минской области в настоящее время есть все ресурсы, чтобы получить планируемые 3 миллиона тонн зерна. Аграриями центрального региона уже намолочено более 1,5 миллиона тонн зерна вместе с рапсом. И в завершении выпуска. Сегодня днем во многих районах республики ожидается усиление западного ветра порывами до 20 метров в секунду. В этой связи возникает ряд факторов опасности. При усилении ветра рекомендовано убрать хозяйственные вещи со двора, балконов и открытых лоджий. Машину следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и линией электропередач, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 16, в Минске, Могилеве и Гродно плюс 18, в Бресте 19 градусов тепла, в Гомеле плюс 21. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле 25-27 со знаком плюс. По всей стране кратковременный дождь с грозой, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьева, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Let's get down to business.

Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров. На повестке несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. Второй – трансформацию выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом на совещании значится целесообразность объединения двух государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Совет министров одобрил проект соглашения между Министерствами энергетики Беларуси и России об утверждении правил функционирования объединенного рынка электрической энергии союзного государства в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Постановление разработано в целях реализации закона о ратификации договора между Беларусью и Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии союзного государства. Законом предусматривается наделение полномочиями по управлению объединенным рынком электрической энергии и его функционированию Минэнерго и МАРТ. Перспективы развития белорусско-узбекского межпарламентского сотрудничества обсудили накануне на встрече председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко и чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Беларуси. Игорь Сергиенко поздравил нового посла с началом дипмиссии в нашей стране. Председатель Палаты представителей подчеркнул, что в условиях геополитической напряженности необходимо укреплять сотрудничество на основе принципов солидарности, оказания взаимной поддержки в ряде международных организаций. Также он обозначил, что в основе отношений двух стран лежат и торгово-экономические связи. В Гродненской области стартует пилотный проект по цифровизации передвижной торговли. Новый сервис позволит сельским жителям получать уведомления о прибытии автолавок, а государству контролировать соблюдение социальных стандартов, сообщает Министерство связи и информатизации. Инициатива направлена на выполнение поручений главы государства об обеспечении качественного и бесперебойного торгового обслуживания жителей сельских населенных пунктов. Новый сервис станет доступным для населения Гродненской области уже к концу 2027 года, а после апробации будет масштабирован на всю страну. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 18, в Могилеве плюс 19, в Минске и Бресте 20 градусов тепла, в Гомеле плюс 23. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременный дождь с грозой лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Hit Snap.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
0: Мы знаем законы нашей страны.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, когда же появится вакцина от ВИЧ, чем полезны прогулки по лесу и какой фрукт способен подавлять вирусы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Планы по разработке вакцины от ВИЧ-инфекции будут реализованы в течение ближайших 2 лет. Об этом заявил директор Российского национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Лагунов. Отмечу, по последним данным, на 1 января этого года в Беларуси зарегистрировано 37 410 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 26 005 человек, живущих с ВИЧ. Около 22 000 из них не являются источником ВИЧ инфекции благодаря эффективному лечению. Чаще всего вирус выявляют среди мужчин. В общей структуре заболевших 61% граждан именно мужского пола. Основной путь передачи в Беларуси половой в 89% случаев. За минувший год случаев вертикальной передачи ВИЧ, то есть от матери к ребенку, не зафиксировано. Прогулки по лесу положительно влияют на работу мозга. Они улучшают внимание, скорость обработки информации и память, утверждают неврологи. Оказывается, когнитивные функции улучшаются, так как пребывание в природной среде снижает уровень стресса и усиливает кровоснабжение гиппокампа, отвечающего за память и обучение. Усиленный кровоток доставляет больше полезных веществ, необходимых для обновления нейронных связей, благодаря чему новые воспоминания закрепляются легче, а способность учиться заметно растет. На мозг влияют не только свежий воздух и сама физическая активность, но и интересный насыщенный маршрут, который создает познавательную нагрузку. Медики выяснили, что микрочастицы, содержащиеся в помыло, могут подавлять вирусные инфекции и снижать воспаление. Исследователи изучали крошечные пузырьки, которые растения используют для переноса биологически активных веществ. В качестве модели использовали вирус везикулярного стоматита, который часто применяется для изучения механизмов вирусных инфекций. Оказалось, что вещества из помыла подавляли размножение вируса и одновременно снижали выработку воспалительных молекул, которые при чрезмерной активации могут повреждать ткани организма. Исследователи подчеркивают, что работа пока находится на раннем этапе, а результаты требуют дальнейшей проверки. Однако данные показывают, что компоненты помыла потенциально могут стать основой для новых противовирусных и противовоспалительных лекарственных средств. Яна Цидик.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президенту Беларуси сегодня на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего, отметил глава государства. В продолжении темы на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на совещании с руководством Совета министров. Глава государства подчеркнул, что в нашей стране родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка. Есть единовременные выплаты при рождении ребенка около 5000 рублей на первого и более 7000 рублей на второго и последующих детей. Также существует семейный капитал для многодетных – это более 35 тысяч рублей в настоящее время, а также ежемесячные пособия – минимум 1000 рублей. Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа составили более 14 миллиардов долларов. Они увеличились за июль этого года почти на 40 миллионов долларов. Рост был за счет увеличения стоимости резервных активов в иностранной валюте на 35 миллионов долларов на фоне превышения предложения над спросом. Объем международных резервов по-прежнему соответствует 3 месяцам импорта товаров и услуг, что отвечает международному критерию достаточности резервов. И в завершении выпуска завтра в Минске пройдет единый день депутата. В этот день с 8 утра до 8 вечера минчане смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета. Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане смогут в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 17, в Минске и Могилеве плюс 18, в Бресте 19 тепла, в Гомеле плюс 21. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27. По всей стране кратковременные дожди с грозой лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. Редактор

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский объяснил, почему Лукашенко часто выезжает в регионы и лично контролирует положение дел на местах.
2: Те высокие показатели доверия к Александру Григорьевичу Лукашенко, они подтверждаются и во время поездок нашего президента по регионам Беларуси. Действительно, жители Вилейки, Вилейского района с воодушевлением встретили главу государства. Конечно, эти кадры, которые облетели Беларусь и международное информационное пространство, свидетельствуют о том, что внутриполитическая ситуация в нашей стране стабильная, и абсолютное большинство людей поддерживают курс главы государства, направленный на укрепление суверенитета, миролюбивую внешнюю политику, поддержание высокого уровня законности и правопорядка. И здесь совершенно понятно, что в нашей системе президент, который взял на себя столь широкие полномочия, ответственно относятся и ко своим обязанностям. Так было на протяжении 3 десятилетий, пока Лукашенко у власти, так продолжается и сейчас. И, естественно, в период уборочной кампании все эти вопросы находятся в фокусе приоритетного внимания главы государства, который не наблюдает за этим процессом из своей резиденции в Минске, а предпочитает лично контролировать положение дел. И, на мой взгляд, это правильно, потому что есть прописная истина: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот, чтобы потом не полагаться на какие-то неверно поданные доклады. Необходимо самостоятельно вникать и контролировать, и здесь у Лукашенко можно только поучиться. Стиль президента – это все же лично контролировать стратегически значимые вопросы. Уборочная кампания в нашей стране – стратегически значимый вопрос. Почему? Объясняли неоднократно. Находясь в зоне критического земледелия, мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность. И делаем это именно потому, и являемся значимым, Беларусь является значимым игроком на мировом рынке продовольствия, все-таки более 10 миллиардов мы экспортируем, именно потому, что есть вот такой персональное внимание, контроль со стороны президента, это подстегивает и других ответственных чиновников высокого ранга и рангом поменьше к серьезному отношению к возложенному на них обязанностям. По результатам моих собственных поездок по стране, вот, и по факту общения с коллегами-парламентариями, изучения тех информационно-аналитических документов, которые готовятся депутатами парламента, избранными от сельских округов, проблема острая, имеет острое социальное звучание. Конечно, мы не можем сказать, что у нас есть такие глубокие сложности или дефицит товаров первой необходимости на селе, и автолавки не обеспечивают функции снабжения людей. Но вместе с тем, вряд ли кто-то поспорит, что ассортимент сельских магазинов и вот этих автолавок значительно уступает тем возможностям, которые есть у минчан и жителей крупных городов нашей страны. А вместе с тем, мы ведь заявляем, во-первых, что сильные регионы, сильная страна, то есть сделаем ставку на регионы в программе социально-экономического развития Беларуси. Во-вторых, государственный подход заключается в том, что необходимо создать на селе равные условия. Более того, мы говорим о привлечении специалистов и людей в сельскую местность. А как же сможем привлечь молодежь, как же сможем привлечь высококвалифицированных специалистов в сельскую местность, если там существует определенный дисбаланс с городами, даже в части, касающейся продовольственного снабжения. Этого допускать нельзя. Необходимо, чтобы и система здравоохранения, и система образования, естественно, обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости, в принципе, на селе ничем не отличалось от города. Поэтому соответствующая задача поставлена не только Белкопсоюзу. Вы видите, президент упомянул и руководителей ряда крупных торговых сетей, зарабатывающих, ну, прям скажем, огромные по меркам Беларуси деньги на своих проектах в Минске, в областных городах. Ну, давайте возьмите на себя социальную функцию снабжения села. Пусть это будет не так прибыльно, или, может быть, на первых порах вообще не прибыльно, но речь идет о социальной ответственности бизнеса. Мы вместе живем в нашей стране, есть государственные задачи, их необходимо реализовывать и выполнять. Деревня – это элемент белорусской идентичности. Если так углубиться в нашу историю, то белорусскость сама по себе, вот дух нашего народа, он сохранился не в городах и не в среде

0: скажем так, господствующего класса. Так называемая шляхта, наше белорусское дворянство, активно полонизировалось и, в принципе, к концу 18 века фактически слилось с польским. А вот именно крестьянство сохраняло и веру, и традиции, стало, скажем так, колыбелью для возрождения национальной идентичности и создания белорусского народа. Что касается еще других аспектов, то деревня, здесь речь идет не только об экономике, хотя об экономике мы тоже с вами уже говорили. Все-таки экспорт аграрной продукции более чем на 10 миллиардов долларов – это существенный фактор экономической стабильности и суверенного развития Беларуси. Но есть же еще и воспитательный момент. Обратите внимание на всю нашу литературу. Вот. Во многом она связана с вопросами выживания крестьянина, его борьбы за землю. У всех у нас, по крайней мере, у нынешнего поколения, вот, которое я представляю, у предыдущих поколений, в той или иной степени мы выходцы оттуда. Сложно найти минчанина, например, у которого предки там 150-200 лет жили в Минске. Чаще всего предки приехали уже после Великой Отечественной войны в город в рамках процессов урбанизации и так далее, но мы все равно возвращались в деревню. И это формировало в нас определенный менталитет. То, что мы называем сейчас белорусом. Утратив эту связь, мы рискуем потерять и национальный дух, присущий на сегодняшний день нашему обществу.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский допустил, что миграционный кризис в Сеуте и Мелилье был искусственно спровоцирован.
2: Если анализировать причинно-следственные связи, то есть более глубокий уровень понимания, есть, скажем так, уровень понимания тактический. О более глубоком уровне понимания речь идет, конечно, о том, что глобально Запад, его сначала колониальная политика, затем нынешняя неоколониальная политика и либеральные подходы в части, касающиеся миграции вообще. То есть, с одной стороны, вот выкачивают ресурсы из государств Африки и иных государств третьего мира, а с другой стороны, стремятся привлечь как можно больше людей из этих стран, невзирая на какие-то этнические, может быть, межэтнические, межконфессиональные особенности и противоречия, вот, проводя такую политику плавильного котла. Естественно, это приводит к разного рода разногласиям и кризисам. Но суть в чем? Конечно, вот глобально это Запад. В целом и Испания в том числе. Вот, потому что Испания была в свое время одной из ведущих колониальных держав. А если мы берем тактический уровень, то здесь целый комплекс причин. Первое. Ну, в начале июля было решение испанского суда. Как мы знаем, Верховный суд Испании принял решение, части касающейся того, что нельзя, в том числе мигрантов, проникающих в испанские анклавы, включая Сеуту, подвергать так называемой экспресс-высылке. То есть они имеют право, как и другие мигранты, на адвоката, на подачу прошения о международной защите. В общем, это существенно затягивает процесс их депортации. Вот, это первое. Естественно, об этом узнали нелегальные структуры, занимающиеся переброской мигрантов из государств Африки в Европу. Вот, преступные группировки по своей сути. И маршруты, в том числе в направлении Сеуты, были активизированы. Второе. Это существующее разногласие между Испанией и Марокко, потому что испанское правительство обвиняет марокканские власти якобы даже в попустительстве этим процессам миграции. Там надо разбираться. Третье. О чем тоже говорят отдельные специалисты и аналитики. Испанское правительство во главе с Педро Санчесом очень плохо в понимании Вашингтона вело себя в период американско-иранской войны. В грубой форме Соединенным Штатам Америки было отказано в какой-либо поддержке. Трамп заявлял о том, что он крайне недоволен Санчесом. И в 2027 году в Испании выборы в Кортесе. Поэтому миграционный кризис тоже возможно. Опять-таки, повторюсь, мы здесь разные версии называем, возможно, является рукотворным и с участием спецслужб определенных стран. Но я всегда исхожу из того, что, конечно, хаотично такие процессы не происходят. Была видна заметная руководящая рука, которая направляла эти миграционные потоки. Десятки тысяч людей единовременно, видимо, руководствуясь неким общим замыслом, вдруг оказались в испанском анклаве Сеута, они прорвали соответствующее оцепление, пограничников и полицейских, и сейчас грабежи, разбои на улицах, изнасилования. Ну, там какая-то часть мигрантов уже покинула Сеуту, вернулась обратно в Марокко. Другие же, наоборот, продолжают оставаться на территории Испании, и это вызывает, конечно, разногласия у Испании с другими государственными членами Европейского Союза, которые выступают за проведение более жесткой миграционной политики. Это и Дания, это и Италия. Между Испанией и Италией, как вы знаете, развиваются определенные противоречия на границе. Итальянцы ввели пограничный контроль в отношении лиц, прибывающих из Испании. Испанцы потребовали отменить эти меры. Рим отказался, и, соответственно, симметричные меры были введены Мадридом. Это вовсе не значит, конечно, как отдельные комментаторы заявляют, что там чуть ли не ЕС распадется. Но это в очередной раз обнажило противоречия внутри Европейского Союза. Возможно, это кому-то и на руку.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский об интересе США к Гренландии.
2: Greenland Energy, и действительно по ряду косвенных признаков компания связана с окружением Дональда Трампа, отдельные близкие к Трампу лица входят в руководящие органы этой компании. Теперь вся история с Гренландией получает понятное экономическое обоснование. То есть до этого мы говорили о военно-стратегической роли этой территории в контексте интересов безопасности США и программы ПРО, а на сегодняшний день мы еще видим, что ларчик просто открывается, и по данным геолога разведки чуть ли не до триллиона тонн нефти находится на территории Гренландии, которую американцы желали бы контролировать. Не секрет, что Дональд Трамп и его окружение стремятся к контролю энергетических ресурсов планеты. Это их линия. Этим объясняется нападение на Венесуэлу и более позднее нападение на Иран. Сейчас они, значит, бахвалятся тем, что нефтяные ресурсы Венесуэлы уже фактически под контролем США и приносят им баснословные барыши. Трамп этого не скрывает. Гренландское правительство не давало никаких разрешений на бурение скважин на своей территории. По-моему, не выдает таких разрешений с 2021 года. Датское королевство молчит пока тихонечко в тряпочку, как и лидеры Европейского Союза. Ну, а американцы недвусмысленно готовятся, значит, бурить нефть на территории Гренландии. Ну, понятно, что появление буровых установок в ситуации запрета со стороны правительства региона, где они собираются добывать нефть, необходимо будет обеспечивать какой-то военной силой. Что это будут? Частные военные компании или вооруженные силы США, и приступят ли они к бурению, покажет время. Но аппетиты есть, и зубами щелкают по поводу Гренландии уже несколько лет.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

На государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая станет мотивацией к осознанным материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета министров. В повестку дня мероприятия включено рассмотрение правового акта, касающегося выплаты пособий по уходу за детьми. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка. Есть единовременные выплаты при рождении ребенка – около 5000 рублей на первого и более 7000 рублей на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных – более 35000 рублей в настоящее время. А также ежемесячные пособия – минимум 1000 рублей. Витебская область активно развивает сотрудничество с Кашкадарьинской областью Узбекистана, с представителями которой состоялась встреча в облсполкоме. Соглашения между сторонами действуют с 2019 года. Ранее узбекские коллеги посещали районы области, где были достигнуты договоренности о работе в животноводстве. Сейчас делегация Кашкадарьинской области обсуждает масштабные планы сотрудничества. Основная цель гостей – развитие сельскохозяйственного направления. Однако перечень их интересов значительно шире. Делегацию из Узбекистана возглавляет заместитель хакима Кашкадарьинской области Шухрат Муратов. В Брестской области осталось убрать около 6% площадей зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. В юго-западном регионе завершили жатву 4 из 16 районов. С этой работой уже справились Столинский, Жабинковский, Ивановский и Малорицкий районы. Намолочено 1 300 000 тонн зерна при урожайности 40,7 центнера с гектара. К финишу приближаются аграрии Кобринского, Драгичинского, Пружанского и Брестского районов, которым осталось убрать меньше 1% площадей. Самая высокая урожайность в нынешнем году на Брещине, на полях Столинского района. В среднем с одного круга там получили 53,7 центнера. На МКАД планируют заменить не менее 120 000 квадратных метров покрытия до конца года. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор» Мингорсполкома Артем Гончар. Поскольку организация обслуживает Минскую кольцевую автомобильную дорогу, то подход к ее ремонту идентичен работе на остальной улично-дорожной сети, хотя нагрузки на трассу, безусловно, максимальные. Сейчас выполняется замена покрытия по внешнему кольцу от Большого Стиклева ориентировочно до улицы Скорины. Выполняются все необходимые работы для поддержания дороги в надлежащем техническом состоянии. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Витебске плюс 20, в Могилеве плюс 21, в Гомеле 24 выше 0, в Минске 22 градуса тепла. Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский подчеркнул, что укрепление связей и диверсификация экспортных потоков – это стратегическая цель Беларуси.
2: На фоне мировой турбулентности нужно создавать лагерь добра, лагерь государств, выступающих за мирное развитие планеты, за компромиссное решение существующих международных конфликтов, за многополярный мирохозяйственный уклад. И в этой связи повышение степени консолидации ШОС и БРИКС является актуальной задачей, задачей стратегического порядка, причем не только для Беларуси, но и для входящих в эти объединения сверхдержав. Намечавшийся был координационный формат Россия, Индия, Китай, он очень востребован на сегодняшний день. Потому что поодиночке, конечно, те силы, которые выступают за сохранение однополярного мирового порядка с доминирующей ролью Запада и США, поодиночке они будут вышеназванные страны сдерживать в развитии и наносить им значительный ущерб путем санкций, путем создания экономических проблем, военно-политических кризисов, иных мероприятий. И здесь надо объединяться. Надо консолидироваться. Беларусь, будучи небольшим государством, тем не менее ведет активную дипломатическую деятельность именно в этом направлении. В этом заключаются и наши интересы безопасности. Чем сильнее будут союзы, в которые мы входим, тем сильнее будет международная субъектность Беларуси, и тем выше будет уровень безопасности для нашей страны. Мы ведь продолжаем сталкиваться с высокой степенью военных угроз. Не говоря о экономической санкционной агрессии, не говоря о политическом давлении. Соответственно, наши союзы сейчас вклад в укрепление безопасности белорусского государства. Ну и хотел бы еще тоже завершить по международной повестке. Действительно, график очень насыщенный будет. Я призываю наших зрителей и слушателей следить за новостями. Впереди несколько визитов высшего уровня в Республику Беларусь. Уже буквально через некоторое время будет визит одного дружественного лидера к нам. Ну и государства СНГ, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки.

0: Все эти страны находятся в фокусе нашего внимания. Мы преследуем цели укрепления политических связей и диверсификации наших экспортных потоков.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен Minimal Phone 2 – мощный антисмартфон с QWERTY-клавиатурой и OLED-экраном. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. И разработчики показали умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Представлен Minimal Phone 2 – мощный антисмартфон с QWERTY-клавиатурой и OLED-экраном. Одна из главных фишек – самоограничение, которое отменяется только сбросом устройства. Корпус теперь выполнен из стекла и металла. У первой версии был пластиковый. Предусмотрено всего 5 вариантов самоограничения. Перевод экрана в оттенки серого, задержка при открытии приложений, блокировка соцсетей, дневной лимит экранного времени, часы фокусировки. Есть важный нюанс. Если пользователь захочет отменить любой из установленных лимитов, смартфон потребуется сбросить до заводских настроек. В компании считают такой подход одной из ключевых особенностей устройства. Сторонняя прошивка лишит владельца одной из важных функций Minimal OS – текстового интерфейса. С его помощью команды можно вводить прямо с домашнего экрана через клавиатуру. Например, фраза «Купить хлеб» создаст задачу в соответствующем приложении. Таким же способом можно отправлять SMS, создавать записи в календаре и заметки, звонить, искать приложение и общаться с ИИ-ассистентом. Физическая QWERTY-клавиатура построена на металлических кукольных переключателях и получила белую подсветку. Клавиши поддерживают шорткаты при длительном нажатии. Minimal Phone 2 доступен в цветовых вариантах Onyx и перламутра. Для предзаказов предусмотрена эксклюзивная оранжевая версия. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Ключевая особенность в том, что оно способно показывать реальное значение артериального давления без какой-либо калибровки с помощью обычного тонометра. Подчеркну, этого сегодня не умеет ни один известный девайс крупного производителя. Например, Apple Watch могут лишь предупреждать о возможных признаках гипертонии, но не отображают конкретные показатели. Устройство Samsung показывает значение давления, однако для этого требуют первоначальной и регулярные калибровки с использованием классической манжеты. Отмечу, разработчики считают, что их технология со временем сможет появиться и в других устройствах, например, в беспроводных наушниках или умных очках. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек – из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

На совещании президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета министров вынесли вопрос об объединении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Глава государства напомнил, что данная тема возникла при назначении нынешнего руководителя Минприроды. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно, выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму, подчеркнул он. Вместе с тем, обратил внимание президент, кроме браконьерства есть и другие проблемные моменты. Это охрана нашей природы, и тут надо вписываться на всю катушку, потому что это действительно наше достояние, заявил Александр Лукашенко. В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи северным районам. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облсполкома Сергей Примаченко. Аграрии Минской области уже завершили уборку рапса, зерна которого намолочено более 400 тысяч тонн при средней урожайности 42 центнера с гектара. Прибавка к прошлому году масличной культуры превысила 100 тысяч тонн. В Минской области в настоящее время есть все ресурсы, чтобы получить планируемые 3 миллиона тонн зерна. Аграриями центрального региона уже намолочено 1 миллион 700 тысяч тонн зерна вместе с рапсом. Около 2800 легковых и грузовых авто ожидают въезда в Евросоюз, сообщили в Госпогранкомитете. По состоянию на 10 часов перед всеми польскими пунктами пропуска было 1280 легковушек и 4 автобуса. Сотрудники сопредельных погранпереходов за 24 часа приняли на свою территорию 34% транспорта от нормы. Въезда в Литву перед Медененкаем, сопредельный Каменный Лог, и Шельченинкаем, сопредельный Бенекони, ожидали 80 легковых авто. Литовские контролирующие службы оформили 58% авто. Наибольшая очередь грузового транспорта перед польским пунктом пропуска Кукурыки, сопредельный Козловичи, порядка 870 единиц. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 30% фур от нормы. В Минске 12 августа пройдет единый день депутата. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. В этот день с 8 до 20.00 минчане смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета. Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане смогут в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 20, в Могилеве плюс 24, в Гомеле 26 выше 0, в Бресте и Минске 21 градус тепла. Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, когда же появится вакцина от ВИЧ, чем полезны прогулки по лесу и какой фрукт способен подавлять вирусы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Планы по разработке вакцины от ВИЧ-инфекции будут реализованы в течение ближайших 2 лет. Об этом заявил директор Российского национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Отмечу, по последним данным, на 1 января этого года в Беларуси зарегистрировано 37 410 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 26 005 человек, живущих с ВИЧ. Около 22 000 из них не являются источником ВИЧ инфекции благодаря эффективному лечению. Чаще всего вирус выявляют среди мужчин. В общей структуре заболевших 61% граждан именно мужского пола. Основной путь передачи в Беларуси половой в 89% случаев. За минувший год случаев вертикальной передачи ВИЧ, то есть от матери к ребенку, не зафиксировано. Прогулки по лесу положительно влияют на работу мозга. Они улучшают внимание, скорость обработки информации и память, утверждают неврологи. Оказывается, когнитивные функции улучшаются, так как пребывание в природной среде снижает уровень стресса и усиливает кровоснабжение гиппокампа, отвечающего за память и обучение. Усиленный кровоток доставляет больше полезных веществ, необходимых для обновления нейронных связей, благодаря чему новые воспоминания закрепляются легче, а способность учиться заметно растет. На мозг влияют не только свежий воздух и сама физическая активность, но и интересный насыщенный маршрут, который создает познавательную нагрузку. Медики выяснили, что микрочастицы, содержащиеся в помыло, могут подавлять вирусные инфекции и снижать воспаление. Исследователи изучали крошечные пузырьки, которые растения используют для переноса биологически активных веществ. В качестве модели использовали вирус везикулярного стоматита, который часто применяется для изучения механизмов вирусных инфекций. Оказалось, что вещества из помыла подавляли размножение вируса и одновременно снижали выработку воспалительных молекул, которые при чрезмерной активации могут повреждать ткани организма. Исследователи подчеркивают, что работа пока находится на раннем этапе, а результаты требуют дальнейшей проверки. Однако данные показывают, что компоненты помыла потенциально могут стать основой для новых противовирусных и противовоспалительных лекарственных средств. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президенту Беларуси на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации. Так, правительство предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины предлагается использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты, местные бюджеты. Глава государства попросил с помощью конкретных расчетов аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Школьное питание – одна из мер социальной защиты обучающихся. Об этом сообщила начальник отдела по организации питания Академии образования Люция Михальчук. В новом учебном году питание будет предложено всем учащимся. Это 1 миллион 25 тысяч человек в почти 2600 школах, которые находятся в системе Министерства образования. В настоящее время усилия всех госорганов, в том числе Минобразования, Минздрава, МАРТ и других, направлены на обеспечение качественного, безопасного и сбалансированного питания учащихся, рассказала Люция Михальчук. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов пополнение. К опытному коллективу присоединились молодые инструкторы-методисты физической реабилитации, завершившие вузовское обучение. Для них это не просто начало трудового пути, но и важный этап профессионального становления, где успехи измеряются первыми самостоятельными шагами детей. Процесс адаптации проходит под чутким руководством наставников, которые передают свой опыт молодым специалистам и помогают в освоении профессии. Отмечу, что Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов начал свою работу в 2000 году. Со всех регионов страны сюда приезжают дети в возрасте от 3 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые вызваны неврологической и ортопедической патологией. В Палате представителей Национального собрания Беларуси открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро. Экспозиция включает фотографии визита Фиделя Кастро в БССР в 1972 году, архивные материалы, а также музейные экспонаты, отражающие историю и развитие белорусско-кубинских связей. Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов отметил, что одно из важных направлений деятельности депутатов Национального собрания Беларуси – сохранение исторической памяти, популяризация традиционных ценностей, а также тех исторических фактов, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который проходят страны, завоевывая суверенитет и независимость. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич подчеркнул, что Куба всегда была надежным союзником, другом и партнером Беларуси, товарищем, который никогда не предаст. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 95 копеек, 3,62 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 20, в Витебске плюс 21, в Могилеве и Бресте плюс 23, в Гомеле 25 выше нуля, в Минске 22 градуса тепла. Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен Minimal Phone 2 – мощный антисмартфон с QWERTY-клавиатурой и OLED-экраном. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. И разработчики показали умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Представлен Minimal Phone 2 – мощный антисмартфон с QWERTY-клавиатурой и OLED-экраном. Одна из главных фишек – самоограничения, которые отменяются только сбросом устройства. Корпус теперь выполнен из стекла и металла. У первой версии был пластиковый. Предусмотрено всего 5 вариантов самоограничений. Перевод экрана в оттенки серого, задержка при открытии приложений, блокировка соцсетей, дневной лимит экранного времени и часы фокусировки. Есть важный нюанс. Если пользователь захочет отменить любой из установленных лимитов, смартфон потребуется сбросить до заводских настроек. В компании считают такой подход одной из ключевых особенностей устройства. Сторонняя прошивка лишит владельца одной из важных функций Minimal OS – текстового интерфейса. С его помощью команды можно вводить прямо с домашнего экрана через клавиатуру. Например, фраза «Купить хлеб» создаст задачу в соответствующем приложении. Таким же способом можно отправлять SMS, создавать записи в календаре и заметки, звонить, искать приложение и общаться с ИИ-ассистентом. Физическая QWERTY-клавиатура построена на металлических кукольных переключателях и получила белую подсветку. Клавиши поддерживают шорткаты при длительном нажатии. Minimal Phone 2 доступен в цветовых вариантах Onyx и Perlamutr. Для предзаказов предусмотрена эксклюзивная оранжевая версия. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Ключевая особенность в том, что оно способно показывать реальное значение артериального давления без какой-либо калибровки с помощью обычного тонометра. Подчеркну, этого сегодня не умеет ни один известный девайс крупного производителя. Например, Apple Watch могут лишь предупреждать о возможных признаках гипертонии, но не отображают конкретные показатели. Устройство Samsung показывает значение давления, однако для этого требуют первоначальной и регулярные калибровки с использованием классической манжеты. Отмечу, разработчики считают, что их технология со временем сможет появиться и в других устройствах, например, в беспроводных наушниках или умных очках. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! На трассе М6 внедрят новую систему защиты от животных. В столице перестанут оставлять на автомобилях информационные листки о нарушениях правил пользования платными парковками. И в Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассчитали транспортный налог для физлиц за 2025 год, где можно посмотреть сумму. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. С 1 сентября этого года в Минске перестанут оставлять на автомобилях информационные листки о нарушении правил пользования платными парковками. Сведения о зафиксированных нарушениях можно будет получать в личном кабинете пользователя на сайте parkovka.by. Оплатить нарушение можно будет через систему ЕРИП. Ранее, посещая предприятие парковки столицы, заместитель председателя Мингорисполкома рассказал, что к 1 сентября количество парковочных мест, находящихся в ведении учреждения, должно увеличиться до 8000. На трассе М6 внедрят новую систему защиты от животных. Пилотный проект системы уже работает на трассе М10. Начальник отраслевой дорожной лаборатории Белорусского дорожного научно-исследовательского института БелДОР НИИ Сергей Кабак рассказал, что в единичном экземпляре в Беларуси совместно с Национальной академией наук на автомобильной дороге М10 ведется пилотный проект по обустройству наземного перехода для диких животных. Идет предупреждение водителей о приближении зверя к проезжей части за счет установки датчиков движения в проеме сетки. Соответствующий сигнал идет на дорожный знак переменной информации. Он начинает светиться, если животное находится в районе датчика. Оно может быть не совсем на проезжей части, но в непосредственной близости. На подходах к переходу устроены шумовые полосы из крупного щебня с целью создания дискомфорта копытам животных, чтобы им не хотелось перескочить через эту поверхностную обработку. Установлено освещение, которое выполняет две функции. Оно не только подсвечивает местность, но и отпугивает животных от входа в освещенное пространство. Эта конструкция эксплуатируется около 2 лет и постоянно дорабатывается. Предполагается, что в ближайшее время этот опыт масштабируется на всю страну. Налоговыми органами Беларуси рассчитаны имущественные налоги за 2025 год для физлиц. Физлицам, пользователям личного кабинета плательщика, подтвердившим желание получать извещение в электронном виде, сообщения направлены в личный кабинет плательщика и на электронную почту. Тем, кто не подключился к личному кабинету плательщика, бланки пришлют почтой к 1 октября этого года. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть несколькими способами – через ЕРИП и через личный кабинет плательщика. А вот уплатить единый имущественный платеж нужно не позднее 16 ноября этого года. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск СБ «Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: На государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая станет мотивацией к осознанным материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совмина. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка. Есть единовременные выплаты при рождении ребенка около 5000 рублей на первого и более 7000 рублей на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных – более 35 тысяч рублей, а также ежемесячные пособия – минимум 1000 рублей.
1: Казалось бы, ну рожайте, на полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
0: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира решено не объединять. Об этом журналистам заявил глава Минприроды Максим Лысенко по итогам совещания у президента Беларуси. Вместе с тем, добавил он, рассматривался вопрос о возможном расширении зоны ответственности госинспекции охраны животного и растительного мира. Речь идет не только о пресечении браконьерства, но и о контроле за порядком и недопущении образования свалок в лесу. В числе важных вопросов, которые стоят перед Минприродой, Максим Лысенко назвал борьбу с инвазивными растениями, например, борщевиком сосновского и золотарником канадским. Благодаря новациям школьное питание станет более интересным для детей и родителей. У учащихся появится желание посещать столовые. Об этом сообщила начальник отдела по организации питания Академии образования Люция Михальчук. С целью совершенствования и оптимизации питания учащихся правительством было принято соответствующее постановление. Так, с 1 сентября в белорусских школах будут внедрены некоторые новации. При одноразовом питании учащихся вводится единый вид приема пищи, который будет называться вторым завтраком, во вторую смену – полдником. У него будет такая же калорийность, как и у второго завтрака. Также появится больше возможностей в выборе рационов. Для этого усовершенствованы подходы к применению натуральных норм и формированию самих рационов, что позволит их гибко менять с учетом вкусовых предпочтений учащихся. Около 3000 человек примет участие в любительском веломарафоне «Соль-Полесье-2026», который пройдет в Минской области 15 августа. Об этом заявил глава спортивного массового учреждения Федерации приключенческих гонок Михаил Сидорук. По его словам, предварительная регистрация уже завершена, и заявки подали более 2850 человек. Веломарафон является благотворительным, и все собранные средства будут переданы в Солигорский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Петриковский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также социально-педагогический центр Петриковского района. Данным учреждением будет перечислено более 40 тысяч белорусских рублей на материально-техническое обеспечение. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 95 копеек, 3,62 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 20, в Витебске плюс 21, в Могилеве и Бресте плюс 23, в Гомеле 25 выше нуля, в Минске 22 градуса тепла. Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
4: 16+.
5: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич заявил, что Александр Лукашенко смог построить республику, в основе которой лежит идеология справедливости.
6: Партии, понятное дело, это обратители мнений группы людей, политически активных людей, в частности, Коммунистическая партия Российской Федерации. Это те люди, которые выступают за социальную справедливость, за государственную собственность, на основные средства, скажем, производства и на природное богатство этого огромного государства во имя, опять же, и в интересах народа, простого человека. И поэтому, естественно, такие позиции, такие идеи, они очень близки нашему президенту, они близки Беларуси. Но почему такие контакты установились? Потому что, действительно, у нас политика социальной справедливости, она на практике реализована в нашей стране. То есть это не теория, это не какие-то локальные проекты, либо примеры. Так живет вся наша страна. Президент смог построить действительно народную республику, в основе которой идеология справедливости, а это и есть основа коммунистической идеологии. Потому коммунисты со всего мира, они с большим уважением и почитанием относятся к Беларуси, к нашему президенту, к нашему национальному лидеру и к этому вот примеру, который сегодня, кстати говоря, многим, естественно, не дает покоя, потому что либералы, капиталисты, им такие примеры не нужны. Им не нужны примеры того, что человек может жить, работать, получать за это справедливую зарплату, иметь бесплатное образование, медицину, иметь неограниченные возможности для личностного роста при желании и при, скажем, вложении в это своего личного труда. Им такой пример не нужен. Им нужны, скажем, полурабы, которым они будут там давать кости, те будут работать на них, обеспечивая миллиарды, триллионы прибыли конкретным фамилиям, конкретным семьям. А остальные будут, так скажем, вот, довольствоваться тем, что есть. Mm-hmm. Поэтому для них, конечно, пример Беларуси это негативный пример. Негативный пример для их обществ, которые они держат вот в этом капиталистическом капкане. А что касается непосредственно Геннадия Андреевича Зюганова, то это, можно сказать, такой идейно-политический проводник Беларуси в Российской Федерации. И идейно-политический проводник союзного государства, потому что этот человек даже в самые сложные годы наших взаимоотношений, в 90-е, в том числе годы, мы помним, когда либеральная, так скажем, свора во многом влияла на политику нашей братской России и пыталась внести раскол между Беларусью и Россией. Именно эта политическая сила, именно этот человек способствовал тому, чтобы этого раскола не произошло, чтобы мы дружили, общались, чтобы у нас были совместные проекты, и в том числе на вот этой идейной основе, на вот этом фундаменте. Мы и сегодня выстраиваем уже такие прочные, мощные союзнические отношения по всем направлениям. Политический фундамент, значительный вклад в формирование политического фундамента таких мощных союзнических отношений, которые сегодня являются тоже для многих примером, безусловно, обеспечивала Коммунистическая партия Российской Федерации, лично Геннадий Андреевич Зюганов, у которого очень хорошие дружеские отношения, об этом он сам говорит, с нашим президентом. Сегодня в этом несправедливом мире, где войны, где конфликты, где постоянное желание и попытки более сильных там, корпораций, бизнесменов конкретных, забрать материальные средства, материальные ресурсы у более слабых, так скажем. И вот эта несправедливость, она, естественно, всегда являлась и у нас в 1917 году, мы помним, когда было дворянство, было привилегированное сословие, которое, так скажем, получало статус, и все по рождению. Ну, а были те, кто, чем бы они ни занимались, и какие бы умные они ни были, они родились в крестьянской семье, они должны были вот это жалкое существование свое крестьянское и продолжать. Естественно, все это породила революцию и вот такой тектонический слом системы, старой системы, зарождение нового социалистического государства, на основе которого в последующем мы с вами знаем прекрасно и Китай по этому пути пошел, основываясь на примере советского государства, Советского Союза, Вьетнам, Северная Корея и еще многие другие государства выбрали путь социальной справедливости. И сегодня, пожалуйста, мы смотрим с вами, кто у нас первая экономика мира. Но если не первая, то вторая, но китайцы, они очень умные. люди. Они не говорят, что мы первая там или круче всех. Они говорят, мы вторая экономика мира. Но мы прекрасно с вами видим, понимаем и осознаем, что сегодня то, что произведено в Китае, есть в каждой семье на планете. У каждого либо что-то в руках, либо что-то одето, либо дома. Если не половина, то одна хотя бы вещь у каждого есть. А вот это есть позитивный захват, в хорошем смысле слова, захват всего мира технологиями, вещами какими-то качественными. Ну, тем, что сегодня необходимо человеку. И, естественно, если бы не Советский Союз, не советский опыт, не идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, вряд ли сегодня бы мы могли бы видеть такой Китай. Мы могли бы видеть западную модель, которая продолжала бы превалировать. Мы сегодня тоже этот пример видим. Сегодня перед глазами два примера. Одни, которые пытаются строить свое собственное государство и мир благополучия для всех на этой планете, помогая другим, взаимодействуя с другими. И второй пример западный, где если уж только тебе что-то нужно, деньги, нефть, газ, к тебе обязательно прилетят ракеты. Все равно, кто это будет? Дети там под этими ракетами, магазины, школы или какие-то военные объекты. Для этих людей, кроме денег, ничего больше не существует. Поэтому вот нам перед глазами два примера. Конечно, когда здравомыслящие люди смотрят на эти два примера по всему миру, в разных государствах, они, естественно, выбирают первый пример, потому что первый пример основан, еще раз повторю, на взаимоуважении, взаимовыгодном сотрудничестве и счастье для всех людей, живущих на планете. А второй пример, он основан на счастье для отдельных семей, ну, максимум для отдельных корпораций. А все остальные должны продолжать быть рабами. Поэтому, конечно, глядя на все это, все прогрессивное часть человечества выбирает социалистический путь развития или стремится к этому. Естественно, встречая сопротивление, особенно в западных государствах, мы с вами знаем прекрасно, как, к примеру, в тех же Соединенных Штатах поступают с коммунистами. И какие там партии вообще находятся у власти, что с остальными партиями там происходит. Там диктатура, олигархат, они захватывают власти, никого больше туда не пускают, сами между собой ее делят. Одна партия с другой, по сути дела, ничего не меняется. Только финансовые потоки из бюджета перетекают из кошельков одной партии в кошелек другой партии. Все остальные политические силы, в том числе левого толка, социалистического толка, они фактически там находятся под запретом.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич объяснил, почему в последнее время обострились противоречия между Польшей и Украиной.
2: Мы же должны с вами прекрасно понимать, что столько лет этот процесс движется, я имею в виду на Украине. Они идут по своему националистическому пути, поляки свою политику исповедуют в этом направлении. До этого никто особо-то не обращал внимания на эти процессы. Mm-hmm. Почему именно сейчас это стало краеугольным камнем в отношениях между двумя некогда самыми близкими союзниками? Здесь поэтому несколько факторов нужно рассматривать в этом контексте. Первый, конечно, это внутриполитическая борьба в самой Польше между двумя политическими силами. Одна говорит о том, что действительно нужно заставить Украину признать геноцид, нужно заставить их покаяться за содеянное украинскими националистами 30-40-е годы. Другие говорят, что сейчас не время для этих исторических разборок, нужно объединяться, нужно воевать с русскими. Вот это наша святая историческая миссия, так они говорят. И поэтому, используя украинскую эту карту, они, естественно, таким образом друг на друга давят, потому что борьба за власть, борьба за деньги в Польше, она никогда не прекращалась, особенно сейчас, когда мы видим, выборы проходят на тоненького, то есть там 50%, в районе 50%, небольшая погрешность одних от других. И в парламентские выборы, и президентские мы с вами наблюдали. Второй вопрос, безусловно, нужно за что-то цеплять сегодня украинскую тематику, потому что Украина реально несет опасность, украинская экономика, украинское, в первую очередь, сельское хозяйство для польских фермеров. Сегодня, если взять и допустить Украину в ЕС, то есть открыть рынки Европейского Союза, в первую очередь, Польши, для продукции сельского хозяйства, дешевого и качественного тоже украинского производства, это сразу положит сельское хозяйство и многих фермеров в Польше на лопатки. Поэтому напрямую об этом они не говорят, они ищут, так скажем, другие идеологизированные обоснования того, что Украину нельзя принимать в Европейский Союз. Ну, естественно, спасая свое сельское хозяйство, своих фермеров. Но такие ситуации, такие факты, такая активная пропаганда этой проблемы в польских средствах массовой информации, она, конечно, на все это негативно влияет, когда поглощая вот такую информацию, информационно-пропагандистского толка, да, люди действуют. Действуют кулаками, действуют ногами. Но это в Польше. То же самое процессы идут и в европейских государствах. Там человек тоже простой среднестатистический обыватель, который не погружен в эти исторические разборки, в исторические особенности, в исторические нюансы украинско-польских отношений. Они, скажем, получают ту информацию, которую им дают, опять же, польские СМИ, вещающие на Запад, и формируют мнение. Мнение, естественно, негативное против Украины, против украинских граждан, украинского общества. Естественно, это все в том числе будет влиять на политическое будущее этого государства и тех, кто его поддерживает, в первую очередь, в европейских странах. Но, опять же, сегодня все осознали, особенно ближайшие соседи Украины, о том, что для них она несет опасность. Опасность как государство, которое еще очень долго будет восстанавливаться после войны, в той части, что это бандитизм, это коррупция, это грабеж, и все это по соседству, все это может безгранично распространяться на европейские другие государства, потому действительно, к сожалению, эту страну рассматривают сегодня исключительно как буфер, как идеологический, как мы вот с вами видим на примере Волынского вопроса, так и социально-экономический. То есть о людях, простых украинцах, как мы с вами уже здесь неоднократно это говорили, и сегодня все это признают, об украинском обществе, о будущем тех, кто будет жить в этой стране, вообще никто не думает. Использовали и выкинули. Вот что, к сожалению, сегодня происходит с теми государствами, которые попадают в капкан западных либеральных моделей, так называемых союзов, когда никакой взаимовыгоды, взаимоуважения и близкой речи нет. Идет задача наживы, идет задача личных интересов, причем даже не целых государств, а интересов конкретных семей, конкретных людей. И для того, чтобы эти интересы соблюдались, для того, чтобы уметь ситуацию манипулировать и, значит, ее в нужное время микшировать, где-то нужно опять по новой возбуждать, естественно, в ход идет все. И история, историческая политика, и, естественно, экономика, и все другие механизмы. Результат и итог всех этих споров таков, что Украина просто уничтожает как государство, как народ, делают из них рабов, тех, кто сегодня необходим Европе в качестве дешевой рабочей силы. Если бы поляки действительно заботились о справедливой исторической политике, они бы работали с американцами своими, еще одними ближайшими союзниками, западными многими странами, с Канадой, со странами Латинской Америки, на предмет того, чтобы преступников, которые кровавые преступления совершали на польской земле, чтобы они были выданы и в 90-е годы, и в 2000-е точную. Но поляки этим не занимались вопросом. Точнее, ну, мы с вами только сейчас видим, что они возбудились. А где же вы были, когда еще живы были все те, кто своими руками совершал эти преступления, которые в последующем бежали с Украины в западное государство, с которыми вы с 90-х годов, скажем, являетесь ближайшими союзниками? Чего ж вы американцам не предъявляете, что они скрывали этих самых преступников, украинских националистов у себя, укрывали их и не выдавали? Почему вы канадцам не предъявляете? Почему вы не предъявляете эти претензии другим странам, которые их укрывали, их защищали, этих преступников, и могли, в принципе, вам их выдать, вы же их союзники, что вы их судили, и вот это будет реальная историческая справедливость. Почему же вы только сейчас про этот вопрос вспомнили? Ну, почему? Мы уже с вами сегодня разобрали.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич заявил, что Евросоюз разобщен и постепенно разваливается как интеграционный проект.
2: Сегодня мы видим, что проблема изменения климата, она имеет глобальный характер. Мы видим, что действительно она серьезно, системно влияет на экономику. Сейчас уже европейские государства обмелели реки. Это, естественно, влияет и на продовольственную безопасность, это влияет и на энергетическую безопасность. В той же Франции порядка 70% электроэнергии – это атомные электростанции, которые постоянно требуют циркуляции воды для охлаждения реакторов. Кроме того, гидроэлектростанции достаточно активны и много они работают в Европе. Естественно, если обмеление рек происходит, то о какой выработке электроэнергии таким способом может идти речь. А это все, естественно, бьет по экономике, из которой еще активно вывозят средства, направляя их на войну на Украине. Поэтому, конечно, это очень, скажу, серьезный еще один дополнительный негативный фактор влияния на разрушение Европы, разрушение вот этого европейского единства, мнимого которого уже сегодня мы с вами видим нету ни по социальным вопросам, ни по историческим, ни по политическим, не по экономическим. Европа разделена. Она в этом плане разваливается как вот единый центр, как интеграционный проект. Вот пример того, когда государства начинают перетягивать одеяло на себя, когда строят союз какой-то, да, там нет равноправного членства в этом союзе, там есть право сильного. Кто сильнее, тот и прав. Именно на такой основе строительство интеграционных проектов международных, оно приводит к развалу. И вот сейчас бы, казалось бы, вопрос, Франция столкнулась с таким, можно сказать, с экологическим кризисом, который на экономику непосредственно влияет, можно было бы объединиться всей Европе и помочь Франции. Но нет, сегодня она один на один со своими этими проблемами будет их решать. 30 тысяч населения сегодня страдает, не имеет, скажем, возможности из крана или с фильтров крана налить себе воды попить, а вынуждена брать воду цистерн, которая подвозит их в соответствующие места. Ну а в 70 регионах Франции фактически забор воды из открытых источников для сельского хозяйства запрещен. А это опять к чему приведет? Это опять приведет к росту цен на продовольствие, что нам, естественно, выгодно. Мы видим, какая у нас ситуация. Слава богу, пока мы идем здесь, так скажем, ровно выполняя соответствующий план, обеспечивая продовольственную безопасность нашего государства и валютное поступление в наш бюджет, если мы действительно все сделаем, как идет сейчас, и все так же будет развиваться, двигаться, мы серьезно пополним нашу казну, наш бюджет финансовыми ресурсами, которые в последующем сможем направлять на детские садики, на школы, на поликлиники, на больницы, на зарплаты, на пенсии, на другие финансовые нужды наших людей, которые будут делать нашу жизнь лучше. Ну, а на Западе другой формат. Там надо готовиться к тому, где покупать и за какие деньги покупать завтра себе хлеб, молоко, мясо и другое продовольствие. Поэтому на эту ситуацию также еще негативно сказывается тот факт, что мы с вами знаем, и Франция была одним из самых активных сподвижников так называемой зеленой экономики. Ну, вот, пожалуйста, зеленая экономика. Что может быть с теми странами, которые основывают свою энергетическую безопасность и строят экономику на зеленой экономике, вот, пожалуйста, и сделайте с этим что-нибудь. Вы не в состоянии никак эту ситуацию исправить. А вы можете закрыть под этим предлогом свои атомные электростанции или отказаться от других источников энергии, там, вырабатываемых с помощью нефти, газа либо других природных ресурсов. Поэтому, естественно, это опять же будет, вот эта ситуация показывает, что все-таки, как ни крути, зависимость от энергоресурсов, в том числе от России, у Европы была и будет оставаться в будущем, если они хотят просто выжить, в том числе с учетом изменения климата и природных условий, с которыми мы сталкиваемся. Я уже не говорю про социальные, экономические, политические факторы, которые, естественно, тоже несут угрозу многим западным государствам.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
4: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
5: Кліч Палісся запрошує на свята у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палісся. Їдемо в гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
3: Ти слухаєш Альфа-Радіо.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Аграрная сфера, демография и реорганизация двух ведомств. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина. В фокусе внимания международная повестка. Президент принял с докладом главу правительства. Новые проекты в ОПК и промышленности. Витебская область расширяет сотрудничество с Узбекистаном. Беларусь и Грузия обсудили реализацию конкретных инициатив по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совмина. На повестку были вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые новации. Среди них – обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации, трансформация выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет, целесообразность объединения двух госструктур – Минприроды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Все эти вопросы чувствительны для бюджета, но самое главное – для людей, обратила внимание участников совещания Александр Лукашенко. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
2: Излишества быть не должно, лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений. Вместе с тем отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам – полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей, а также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральное удобрение для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы.
1: Совет министров предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета с направлением напрямую заводам-изготовителям.
2: На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто. Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще исключит ли инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы.
1: В повестку дня мероприятия включено рассмотрение правового акта, касающегося выплаты пособий по уходу за детьми. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка. Есть единовременные выплаты при рождении ребенка – около 5000 рублей на первого и более 7000 рублей на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных – более 35 тысяч рублей, а также ежемесячные пособия – минимум 1000 рублей.
2: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы. Образование, карьера, там еще чего-то. А потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом. Тогда мы сохраним и приумножим свое население. Для решения демографических задач правительство предлагает кардинально пересмотреть меры господдержки. Но прежде чем нам прийти к консенсусу по всем этим вопросам, надо ответить на следующие вопросы. Есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости? Что показывает мировой опыт? Даст ли мощная господдержка эффект на долгосрочную перспективу от 5 и больше лет? Как это скажется на бюджете и экономике страны? То есть мы сейчас можем сколько угодно с кого-то брать деньги, вкладывать их в будущую рождаемость, рост демографической проблемы, решение ее, а в 2 раза детишек будет рождаться меньше. Кого финансируем?
1: Говоря об объединении Минприроды и Госинспекции охраны животного и растительного мира, Александр Лукашенко напомнил, что эта тема возникла при назначении нынешнего руководителя Минприроды.
2: В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения, например,

0: разные. Польша опять начала топить все электростанции углем, отапливать там и так далее, сжигает. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующей инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, как мы его ее называли, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавиться. Поэтому, на первый взгляд, видимых препятствий, чтобы еще больше сплотить их, усилий нет. Вместе с тем, знаю, что государственный секретариат Совета Безопасности эту инициативу не поддержал.
1: По итогам совещания принято решение не объединять Минприроды и Госинспекцию охраны животного и растительного мира. Новую схему поставки минеральных удобрений для сельского хозяйства планируют запустить с 2028 года. Также президент поддержал предложение размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привязать к реальным доходам получателя. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Андрей Лабович.
2: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчин и женщин, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми – в момент именно рождения ребенка. Это, в первую очередь, пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно наше пособие при рождении ребенка. Да. Соответственно, сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия, и максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособия. Для чего это делается? Как раз таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые проводила BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. 2/3 опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
3: Факты на стол.
1: Помимо 3 основных вопросов, вынесенных на совещание, глава государства затронул крайне актуальную тему – ход уборочной. Сейчас складываются благоприятные погодные условия для уборки урожая. Дождь в основном выпадает в ночное время, и после полудня сельхозкультуры успевают подсохнуть. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, в Беларуси убрано почти 78% зерновых и рапса. В целом осталось убрать 555 тысяч гектаров зерновых культур. Отдельно было доложено об уборке кукурузы на зерно. В этом году планируется собрать не менее 2 200 000 тонн кукурузного зерна, что превысит уровень прошлого года. Был также затронут вопрос обеспеченности хозяйств необходимой техникой для уборки урожая. Президенту доложили, что переброска комбайнов из области в область, как это было в прошлом году, в нынешнем не требуется. Но внутри регионов такая практика может применяться, если у того или иного района возникает необходимость в дополнительной технике.
3: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой стала международная повестка с учетом недавних встреч главы правительства.

0: правительства. Во время визита в Кыргызстан премьер-министр встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения и интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, а также гуманитарное сотрудничество. Кроме того, Александр Турчин провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, премьер-министр Беларуси провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций. Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует белорусским гражданам, находящимся в Колумбии, соблюдать меры безопасности. В западных регионах этой страны 10 августа зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Внешнеполитическое ведомство нашей страны рекомендует белорусам, находящимся в Колумбии, избегать нахождения вблизи зданий, имеющих видимые повреждения, учитывать возможность повторных подземных толчков и следовать указаниям местных властей. В целях предупреждения рисков угрозы жизни и здоровью просим учитывать данную информацию при планировании поездок в Колумбию и страны региона, отметили в белорусском МИДе. Беларусь готова содействовать развитию молочно-товарного производства в Мьянме. Это было отмечено на встрече заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня с послом Мьянмы в Беларуси Маун Маун Со. Особое внимание было уделено долгосрочному производственному сотрудничеству. Отмечу, за первую половину этого года товарооборот между странами вырос в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом положительная динамика наблюдается как в белорусском экспорте, так и в импорте продукции из Мьянмы. На АЭС «Гравлин» на севере Франции остановлены 3 реактора из-за массового наплыва медуз. На полную мощность работает только 1 реактор. Еще на одном мощность снижена на 50%. 6-й реактор уже ранее был остановлен для планового технического обслуживания. Как сообщает местная пресса, медузы забили насосы, используемые для охлаждения энергоблоков. АЭС «Гравлин» является крупнейшей в Западной Европе и включает в себя 6 реакторов мощностью 900 мегаватт каждый. Год назад она уже была временно остановлена после того, как медузы забили насосные станции для перекачки морской воды. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 95 копеек, 3,62 за 100 российских рублей и 4 рубля 39 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске и Могилеве плюс 21, в Гродно плюс 20, в Гомеле 26 выше 0, в Минске 19 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Чувствительные вопросы для людей и бюджета. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. На повестку вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые новации. Первый – обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. Проблема в том, что сельхозпредприятия страны полностью не выкупают свои квоты. В итоге страдают и качество полевых работ, и производители удобрений.
2: Удобрения мы поставляем... производитель поставляет ежегодно, будь то осенью под сев озимых, или же весной под сев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует. И помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим?
1: В итоге удобрения, предназначенные для своих, держат на складе, хотя они могут быть проданы на внешних рынках в 1,5 раза дороже. Речь о серьезных суммах. На будущий год сельхозорганизациям нужно приобрести удобрений на 3 миллиарда рублей. Правительство предлагает новую схему закупки.
2: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, ну, не знаю, кто это мне готовил заявление. На что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги, и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще исключили инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблем.
1: Второй вопрос в повестке совещания касался трансформации выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка. Единовременная выплата при рождении, семейный капитал для многодетных, а также ежемесячное пособие. Но в современном прагматичном мире молодые люди все чаще стремятся сначала получить образование и сделать карьеру. Такой подход характерен для всех экономически устойчивых стран, и мы не исключение. Всего 10 лет назад уровень благосостояния наших граждан был в 2 раза ниже сегодняшнего. ВВП на душу населения был 18 тысяч долларов, а в 2025-м примерно 35 тысяч долларов. Но детей рождалось почти в 2 раза больше. В 2015-м почти 120 тысяч, в 2025-м 55 тысяч.
2: На государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству, сделает их, как модно говорить, модным трендом. Тогда мы сохраним и приумножим свое население. Для решения демографических задач правительство предлагает кардинально пересмотреть меры господдержки. Но прежде чем нам прийти к консенсусу по всем этим вопросам, надо ответить на следующие вопросы. Есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости? Что показывает мировой опыт? Даст ли мощная господдержка эффект на долгосрочную перспективу? от 5 и больше лет. Как это скажется на бюджете и экономике страны?
1: Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия. Такое предложение обсуждалось на совещании и было поддержано главой государства. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Андрей Лобович по итогам мероприятия.
3: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми, да. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчины, женщины, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка. Это в первую очередь пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно наше пособие при рождении ребенка. Да. Соответственно, сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий. Для чего это делается? Мы как раз-таки, оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые вот проводила BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. 2/3 опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот, скажем так, утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня, да, вот, было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов. Сегодня пособие рассчитывается на первого ребенка 35% от средней заработной платы рассчитан либо за 4-й, либо за 2-й квартал. И пересчитывается 2 раза в год с февраля и с августа месяца. Соответственно, и если брать вот сейчас с 1 августа, то размер пособия при рождении первого ребенка, он для всех одинаковый. Это около 1050 рублей. Соответственно, мы предлагаем, как я уже говорил, рассчитывая вот реально доходов получателя, если у тебя получится меньше, значит, сохраняется тот размер, который установлен сегодня, то есть те гарантии, которые сегодня есть, они 100% сохраняются. Если у тебя уровень заработной платы выше, а уже для тебя сыграет, ну, даже для молодых специалистов, которые придут сегодня после окончания высших учебных заведений, получая зарплату от 1,5-2 тысяч даже, да, это уже будет существенной такой мотивацией, да, расчета пособия именно от твоего уровня доходов с учетом предлагаемых наших предложений.
1: Пока Андрей Лобович не назвал конкретную цифру, сколько именно процентов от заработной платы будут брать в расчет для определения размера пособия, это предстоит определить в процессе подготовки и доработки документа, в котором будут закреплены новации проекта закона о пособиях. Его постараются оперативно на осенней сессии внести в парламент, чтобы сразу в 2 чтениях рассмотреть. Если все успеет, то с января 2027 года начнут действовать изменения. На уточняющий вопрос, хватит ли бюджетных денег на предлагаемое новшество, министр ответил утвердительно. Третьим пунктом совещания было предложено обсудить целесообразность объединения 2 государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира.

0: потому что действительно наше достояние в центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем, отапливать там и так далее, сжигает. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующая инспекция не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается.
1: По итогам совещания принято решение эти госструктуры не объединять, заявил глава Минприроды Максим Лысенко. Что касается первого вопроса, обновленная схема финансирования поставки минеральных удобрений для сельского хозяйства может быть запущена в 2028 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам совещания.
2: С 2028 года мы предлагаем схему таким образом, чтобы это уже будет новое, самое рабочая схема, это 50% консолидированный бюджет и 50% средства сельскохозяйственных организаций. Но здесь есть оговорка, это новое, то, что 50% средств консолидированного бюджета будет направлено именно заводам-производителям минеральных удобрений, и только при оплате сельскохозяйственными предприятиями своей части.
1: Также во вторник президент принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. В центре внимания международная повестка и практические результаты последних зарубежных встреч главы правительства. В Кыргызстане Александр Турчин провел переговоры с президентом этой страны Садыром Жапаровым. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, интеграцию в рамках ЕАЭС и гуманитарные связи. Отдельный разговор состоялся с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Здесь основной акцент был сделан на экономике и дальнейшем развитии белорусско-российских отношений. Александр Лукашенко подробно поинтересовался итогами этих контактов. Также обсудили предстоящий международный график белорусского лидера, в том числе участие в саммитах ряда международных организаций. Больше подробностей рабочего дня президента читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
3: Картина дня.
1: В Колумбии растет число жертв землетрясения. Погибли 169 человек, почти 900 обратились за медпомощью. Сотни пропали без вести. Люди остаются под завалами. Спасатели и местные жители продолжают поисковые работы. 11 августа пришла новость о том, что из-под завалов удалось достать живого младенца. В стране введен режим национального бедствия. Нанесен огромный ущерб инфраструктуре. Обрушились десятки домов, нарушено движение транспорта. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично направил соболезнования лидеру Колумбии, родным и близким погибших, пожелал стойкости и быстрого выздоровления пострадавшим, сил и мужества колумбийцам для преодоления трагических последствий стихийного бедствия. Граждане Беларуси с двойным гражданством обязаны пересекать границу республики только по отечественным документам. Об этом напомнили в Министерстве иностранных дел. Как подчеркнуло начальник управления по вопросам гражданства и выезда за границу Главного консульского управления МИД Беларуси Светлана Борисенко, согласно закону, если на момент рождения ребенка хотя бы один из родителей является белорусом, младенец автоматически получает гражданство нашей страны, независимо от того, где он появился на свет. При этом Минск не признает за своими гражданами принадлежность к паспортам других государств.
4: Это означает, что гражданин Беларуси, несмотря на наличие у гражданства другого государства, должен въезжать в нашу страну и выезжать с ее территории по паспорту гражданина Республики Беларусь. Находящиеся за границей соотечественники, которые не имеют действительно белорусского паспорта, в том числе по причине истечения срока его действия, непригодности для использования, утраты, должны обратиться в удобное для них белорусское посольство или консульство за оформлением свидетельства на возвращение.
1: Дипломаты подчеркивают, свидетельство на возвращение – это временная мера. Чтобы уехать обратно за рубеж, гражданину придется оформить новый полноценный белорусский паспорт уже внутри страны. Импорт нефти России и Саудовской Аравии в США в июле снизился до нуля впервые за более чем 40 лет, с 1985 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительные данные американского правительства. Как отмечает издание, поставки саудовской нефти в США прекратились на фоне перебоев с экспортом из Персидского залива, вызванных конфликтом США и

0: Ирана и ограничениями судоходства через Ормузский пролив. Ранее в этом году американские нефтеперерабатывающие компании закупали у Саудовской Аравии более 800 тысяч баррелей нефти в сутки. Американские НПЗ начали искать альтернативные источники сырья после роста цен на нефть, связанными с перебоями поставок. В частности, компания Philips 66, по данным Bloomberg, сократила долю нефти из стран Ближнего Востока на своих предприятиях до менее чем 1%, заменяя часть импортных поставок нефтью с месторождений в США. Главным альтернативным поставщиком стала Венесуэла, объемы импорта нефти из которой американскими переработчиками выросли примерно до 600 тысяч баррелей в сутки в июле против около 100 тысяч в начале года, указывается в публикации. При этом, как отмечает аналитическая компания Кплер, падение поставок из Саудовской Аравии может оказаться временным, и уже в августе импорт саудовской нефти в США может восстановиться примерно до 300 тысяч баррелей в сутки. Тем временем цена нефти марки Brent во время торгов поднималась выше $90 за баррель впервые с конца июля. Что будет происходить в ближайшее время с ценами на черное золото, рассказал в эфире Первого информационного канала политолог, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.
1: Непредсказуемо будет себя вести цена на нефть, вообще, то есть как бы цены на энергоресурсы, они будут себя вести очень непредсказуемо. Более того, вот это вот... Ситуация с эскалацией конфликта, да, она очень непрогнозируема. Да. Кто бы этого не хотел, но Ормузский пролив, он все равно является очень мощным козырем в руках Ирана. И что бы там ни заявлял Трамп, он там чуть ли там не захватил, чуть ли не приватизировал этот Ормузский пролив. Но это все разговоры. Да, мы видим реальность. Да, мы видим действительно то, что Иран в состоянии, по крайней мере, делать то, что говорят, да, высказывают его официальные представители. И это действительно очень мощный инструмент, который позволяет вот эти, да, процессы регулировать. То, что цена на энергоресурсы, мало того, что будет нестабильна, она будет расти. Ну, понятно то, что это динамическая такая как бы составляющая. Это рынок. Да, как бы она может там расти, может падать, да, но все-таки на фоне вот этой вот эскалации, да, безусловно, там наблюдается тенденция к росту.
0: Газовые хранилища Евросоюза наполовину пусты, а до начала отопительного сезона меньше 2 месяцев. По данным профильных ресурсов, резервуары заполнены всего на 58%. Это абсолютный минимум за последние 15 лет. При этом в некоторых странах ситуация еще драматичнее. В Германии хранилища заполнены менее чем на 50%, в Нидерландах менее чем на 40%. Из-за аномальной жары и обмеления рек странам ЕС пришлось увеличить сжигание газа для выработки электроэнергии. Во Франции показатель подскочил на 155%. Ситуацию усугубляет ближневосточный конфликт. Он перекрыл каналы поставок сжиженного газа и взвинтил цены. Первые транши кредита Украине в 90 миллиардов евро уже выплачиваются, но в Евросоюзе по-прежнему царит неопределенность по поводу того, кто в итоге понесет какие расходы, сообщает газета «Берлинер Цайтунг». Европейская комиссия, по всей видимости, даже не знает, какую сумму государства-члены ЕС должны будут гарантировать по кредиту Украине, заявил изданию депутат Европейского парламента и сопредседатель немецкой партии БСВ Фабио де Мази. Удивительно, как немецкое правительство и парламент могли пропустить эту бездонную яму денег без надлежащей оценки последствий, добавил он. Как указывает газета, в целом с 2022 года ЕС предоставил Украине более 216 миллиардов евро. За тот же период правительство Германии выделило более 43 миллиардов евро и предоставило или зарезервировало средства на военную поддержку на общую сумму около 56,7 миллиардов евро в последующие годы. В апреле послы стран Европейского Союза утвердили решение о выделении Украине финансирования в 90 миллиардов евро. Как поясняет ТАСС, эти 90 миллиардов евро будут привлечены в виде общей европейского займа, обслуживать который и в итоге выплачивать его будут сами страны ЕС. Киев получит эти деньги безвозмездно с единственной оговоркой, что он должен будет их компенсировать, если Россия в полном объеме выплатит репарации. Из общей суммы кредита 45 миллиардов евро будут выплачены в этом году, еще столько же в 2027. На АЭС Гравлин на севере Франции остановлены 3 реактора из-за массового наплыва медуз. На полную мощность работает только один реактор. реактор. Еще на одну мощность снижена на 50%. Шестой реактор уже ранее был остановлен для планового технического обслуживания. Как сообщает местная пресса, «Медузы» забили насосы, используемые для охлаждения энергоблоков. АЭС «Гравлин» является крупнейшей в Западной Европе и включает в себя 6 реакторов мощностью 900 мегаватт каждый. Год назад она уже была временно остановлена после того, как «Медузы» забили насосные станции для перекачки морской воды.
2: Картина дня.
0: В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи северным районам. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облсполкома Сергей Примаченко. Аграрии Минской области уже завершили уборку рапса, зерна которого намолочено более 400 тысяч тонн при средней урожайности 42 центнера с гектара. Прибавка к прошлому году масличной культуры превысила 100 тысяч тонн. В Минской области в настоящее время есть все ресурсы, чтобы получить планируемые 3 миллиона тонн зерна. Аграриями центрального региона уже намолочено 1 700 000 тонн зерна вместе с рапсом. МЧС Беларуси принимает участие на всех этапах уборочной – от сбора урожая до его транспортировки и сохранности. Более 260 спасателей в свободное от несения службы время вышли в поля, чтобы помочь аграриям. Они управляют комбайнами, перевозят зерно, работают трактористами-машинистами и операторами зерносушильных комплексов. Спасатель-комбайнер Александр Свиридович уже не в первый раз принимает участие в уборочной кампании.
3: Мы, березинские спасатели, уже который год принимаем участие в уборочной кампании. В период отпуска своих выходных мы считаем своим долгом помочь своему государству. В экипаже нас работает двое, мы работаем на одном посту, друг друга подменяем. Хорошо очень знаем, поскольку это наш коллектив. И мы вот вместе решили, нам дали комбайн. И мы уже который год на нем стараемся, конечно, делаем все для того, чтобы Березинский район вывести в лидеры. Для этого все у нас способствует, техника хорошая, новая, урожай замечательный, погода благоприятная.
0: Благодаря усилиям спасателей уже намолочено более 115 тысяч тонн зерна. Особая гордость МЧС – это почти 90 работников, каждый из которых собрал свыше 1000 тонн зерна. В стране продолжают возводить профилактории для телят. Всего в регионах будет построено более 520 таких объектов. Так, в Минской области уже сдали в эксплуатацию 46 профилакториев. Один из них разместился на территории молочно-товарного комплекса хозяйства «Налибоки-Агро» в Столбцовском районе. Он рассчитан более чем на 150 телят. Боксы для их содержания, к слову, производят в Беларуси, и они получили высокую оценку животноводов. Сам же Столбцовский район на 5-м месте в Минской области по производству молока. Напомню, по поручению главы государства, все профилактории для телят в регионах Беларуси должны быть введены в эксплуатацию к 1 октября. В Гродненской области стартует пилотный проект по цифровизации передвижной торговли. Новый сервис позволит сельским жителям получать уведомления о прибытии автолавок, а государству контролировать соблюдение социальных стандартов. Инициатива направлена на выполнение поручений главы государства об обеспечении качественного и бесперебойного торгового обслуживания жителей сельских населенных пунктов. Новый сервис станет доступным для населения Гродненской области уже к концу 2027 года, а после апробации будет масштабирован на всю страну. В Минске в среду пройдет единый день депутата. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. В этот день с 8 утра до 8 вечера минчане смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета. Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане смогут в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Мониторинг школьных товаров проходит по всей стране. Канцелярия, галантерея, одежда и обувь — в поле зрения весь ассортимент к учебному году. Проверяют качество материалов, безопасность, соответствие требованиям и маркировке. Отдельное внимание – цене, которую нужно заплатить за товар. Если продукция вызывает вопросы, ее отправляют в лабораторию, рассказала врач-гигиенист, заведующая отделением гигиены детей и подростков отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Островская.
4: В преддверии учебного года санитарная служба максимально старается участвовать во всех проводимых в городе надзорных мероприятиях, потому что очень важно не допустить на рынок обращения недоброкачественной продукции для детей. Иногда мы выявляем товары недоброкачественные, но это не так часто. Это как бы единичные товары. Схема партии изымается из обращения и не допускается. Для дальнейшей реализации, а виновные лица несут ответственность.
0: Как отметила главный специалист отдела торговли и услуг Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Юлия Заяц, во время мониторинга мониторингов изучаются все нюансы.
4: Ежегодно в начале учебного года Минский городской исполнительный комитет проводит контрольно-надзорные мероприятия в торговых объектах, реализуемых школьные товары. Изучаем наличие широкого и разнообразного ассортимента товаров, а именно размерный ряд одежды и обуви для детей дошкольного и школьного возраста, канцелярия и галантерея, то есть это портфели, рюкзаки, которые необходимы для учащихся. Количество обязательно, потому что у покупателей должен быть обязательно выбор.
0: Основной поток покупателей еще впереди. Ажиотаж в магазинах ожидается после 15 августа, когда дети вернутся из оздоровительных лагерей. С 1 сентября появятся новации в школьном питании. Теперь в столовых будут предлагать блинчики с различными начинками, наггетсы, запеченный картофель с соусом. Как отметила директор комбината школьного питания Минска Людмила Крупская, изменения отражают предпочтения учеников. Также из рациона исключили часть продуктов, которые школьники ели неохотно. Новый гибкий формат одноразового питания. Второй завтрак для первой смены, полдник для второй. Состоять он будет из трех блюд – закуска или салат, горячее и напиток.
5: Мне хотелось бы успокоить наших родителей, сказать о том, что школьное питание никогда не будет фастфудом. И даже те сегодня полуфабрикаты высокой степени готовности, которые мы предлагаем, эти блюда, которые мы предлагаем, они полностью соответствуют требованиям детской диететики. Нас отличает прежде всего чистый состав. В наших наггетсах, в наших блинчиках вы никогда не увидите усилителей вкуса, красителей, фосфатов и многого другого. Мы готовим наши блюда в пароконвектоматах и в жарочных шкафах практически без добавления масла. Соответственно, они сохраняют все свои полезные свойства.
0: Новый подход к возрастным категориям. Теперь учеников разделят на три группы, а не на две, как было ранее. Для младших классов порции, соответственно, меньше, что позволит сократить количество отходов. Также расширится ассортимент школьных буфетов. Появятся автоматы с едой и напитками от белорусских производителей. В Витебской области задержана организованная преступная группа из 8 человек. Ее участники оформляли в зарубежных банках банковские карты на белорусов, ведущих асоциальный образ жизни, а реквизиты продавали злоумышленникам из соседней страны. Дальше эти счета участвовали в серых финансовых схемах, а также их использовали мошенники для вывода похищенных средств. Преступный доход фигурантов составил не менее 200 тысяч рублей, сообщил начальник 7-го управления по Витебской области ГУБОПИК МВД Алексей Борисенок.
6: На Витебщине сотрудниками 7-го управления по Витебской области ГУБОПИК МВД совместно с отрядом специального назначения «Витязь» внутренних войск, отделом ГАИ Полоцкого РУВД задержана организованная группа, в состав которой входили 8 жителей северного региона в возрасте от 22 до 37 лет. Установлено, что фигуранты в течение нескольких лет осуществляли подбор граждан Республики Беларусь, ведущих, как правило, антиобщественный образ жизни, от имени которых оформляли в банковских учреждениях иностранного государства платежные карты, реквизиты которых сбывали гражданам соседней страны.
0: Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот платежных средств. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Аграрная сфера, демография и реорганизация двух ведомств. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина. В фокусе внимания международная повестка. Президент принял с докладом главу правительства. Новые проекты ВПК и промышленности. Витебская область расширяет сотрудничество с Узбекистаном. Беларусь и Грузия обсудили реализацию конкретных инициатив по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совмина. На повестку были вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые новации. Среди них – обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации, трансформация выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет, целесообразность объединения двух госструктур – Минприроды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Все эти вопросы чувствительны для бюджета, но самое главное – для людей, обратила внимание участников совещания Александр Лукашенко. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
2: Излишества быть не должно, лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений. Вместе с тем отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам – полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей, а также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральное удобрение для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы.
1: Совет министров предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета с направлением напрямую заводам-изготовителям.
2: На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то, ясно кто. Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще исключит ли инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблем.
1: В повестку дня мероприятия включено рассмотрение правового акта, касающегося выплаты пособий по уходу за детьми. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка. Есть единовременные выплаты при рождении ребенка – около 5000 рублей на первого и более 7000 рублей на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных – более 35000 рублей, а также ежемесячные пособия минимум 1000 рублей.
2: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы. Образование, карьера, там еще чего-то. А потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом. Тогда мы сохраним и приумножим свое население. Для решения демографических задач правительство предлагает кардинально пересмотреть меры господдержки. Но прежде чем нам прийти к консенсусу по всем этим вопросам, надо ответить на следующие вопросы. Есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости? Что показывает мировой опыт? Даст ли мощная господдержка эффект на долгосрочную перспективу от 5 и больше лет? Как это скажется на бюджете и экономике страны? То есть мы сейчас можем сколько угодно с кого-то брать деньги, вкладывать их в будущую рождаемость, рост демографической проблемы, решение ее, а в 2 раза детишек будет рождаться меньше. Кого финансируем?
1: Говоря об объединении Минприроды и Госинспекции охраны животного и растительного мира, Александр Лукашенко напомнил, что эта тема возникла при назначении нынешнего руководителя Минприроды.
2: В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму. Ну вот, по-моему, мое впечатление, кроме браконьерства, система Тертеля так ничем, брата Тертеля, ничем и не занимается. А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние. В центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем, отапливать там и так далее, сжигает. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующей инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, как мы ее называли, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавиться. Поэтому, на первый взгляд, видимых препятствий, чтобы еще больше сплотить их, усилий нет. Вместе с тем, знаю, что государственный секретариат Совета Безопасности эту инициативу не поддержал.
1: По итогам совещания принято решение не объединять Минприроды и Госинспекцию охраны животного и растительного мира. Новую схему поставки минеральных удобрений для сельского хозяйства планируют запустить с 2028 года. Также президент поддержал предложение размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привязать к реальным доходам получателя. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Андрей Лабович.
3: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчин и женщин, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И несмотря даже на те вот

0: получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей, мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия, и максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий. Для чего это делается? Как раз-таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые проводил BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. 2/3 опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
1: Факты на стол.
2: Помимо трех основных вопросов, вынесенных на совещание, глава государства затронул крайне актуальную тему – ход уборочной. Сейчас складываются благоприятные погодные условия для уборки урожая. Дождь в основном выпадает в ночное время, и после полудня сельхозкультуры успевают подсохнуть. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, в Беларуси убрано почти 78% зерновых и рапса. В целом осталось убрать 555 тысяч гектаров зерновых культур. Отдельно было доложено об уборке кукурузы на зерно. В этом году планируется собрать не менее 2 200 000 тонн кукурузного зерна, что превысит уровень прошлого года. Был также затронут вопрос обеспеченности хозяйств необходимой техникой для уборки урожая. Президенту доложили, что переброска комбайнов из области в область, как это было в прошлом году, в нынешнем не требуется. Но внутри регионов такая практика может применяться, если у того или иного района возникает необходимость в дополнительной технике.
1: Это важно.
2: Сегодня же Александр Лукашенко приняла с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой стала международная повестка с учетом недавних встреч главы правительства. Во время визита в Кыргызстан премьер-министр встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения, интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, а также гуманитарное сотрудничество. Кроме того, Александр Турчин провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительства рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается +20-22, в Бресте +22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается +20-22, в Бресте +22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается +20-22, в Бресте +22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается +20-22, в Бресте +22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 20-22, в Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гомеле и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.